Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех –

0: Нужна ли сегодня церковь? Немалое число так называемых либералов заявят, что церковь – это устаревший социальный проект, современным людям в церкви неинтересно, и она не отвечает на запросы современного общества. Но, возможно, эти самые прогрессивные мыслители просто не понимают, что такое церковь, и на какие запросы и нужды людей она может ответить. Церковь однозначно не предназначена быть в авангарде научных разработок. Заниматься политикой, определять социальную работу, выступать в качестве военной силы, и есть еще немалое число сфер, где общество Христово не претендует на лидерство. Хотя, безусловно, церковь, как институт, состоящий из людей, может оказывать влияние на все эти области человеческой деятельности даже просто через обычное общение людей и активную позицию. Царство Христово не от мира сего, а церковь – представительство этого царства. Есть те области и сферы человеческого бытия, на которые не ответят все ученые люди мира, политики, военные. Только в Доме Божьем мы можем говорить о вечности, о спасении души, о безусловном прощении, ценности человеческой жизни, высшем предназначении. Рано еще списывать Церковь Христову и ее земное воплощение Церковь Поместную. Еще так много должен услышать мир греховный небесных откровений. Еще много душ человеческих должны войти в число народа Божия. Апостол Павел говорит о важности собрания святых, то есть церкви для преломления хлеба, воспоминания о страданиях Христовых и совместного вкушения пищи. Пока человек живет, потому что есть хлеб, Церковь Божия, как поместное собрание, будет существовать и, соответственно, закончит свое существование на земле, лишь когда необходимость в питании плодами земными отпадет по причине наступления нового этапа во вселенском Божьем плане творения. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

хотелось от жизни все взять. В тюряге бока запорол он, от голода крысой он стал, избит был до смерти холодной и, умирая, сказал: –

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июня, и наша тема сегодня – Иисус и Святой Дух. Каждый день на протяжении этого месяца я буду говорить с вами о служении Святого Духа. Мы начнем с Евангелия от Иоанна 7:38, где Иисус говорит о Святом Духе и о нас. Итак, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И в следующем стихе, Иоанна 7:39, «Сие сказал Он о Духе». Здесь Иисус описывает, какую полноту Духа мы должны иметь в своей жизни. Не просто легкое прикосновение Духа. Иисус сказал, как разливающийся поток. Слово «потекут», которое использовано в 38 стихе, перевод греческого слова «рео», который описывает стремительный поток, настолько полноводный, что он выходит из берегов. Бог хочет, чтобы именно такая мера Святого Духа действовала в вашей жизни. Не просто маленький, крошечный ручеек, не просто легкое прикосновение истины. Бог хочет, чтобы у вас был стремительный поток жизни и силы Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Включи Библию в нашем приложении и наполни свой день Божьим Словом. Радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня я хотел бы выборочно прочитать некоторые фрагменты из книги Федора Михайловича Достоевского «Легенда о великом инквизиторе». Проходит день, наступает темная, горячая и бездыханная севильская ночь. Воздух лавром и лимоном пахнет. Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, великий инквизитор, со светильником в руке, медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается, он останавливается, при входе долго, минуту или две, всматривается в лицо его, наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? Ты? К чему же теперь пришел ты нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись! Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобою, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу. Ты ли это, или только подобие его? Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и все будут счастливы. Все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Суди нас, если можешь и смеешь. Знай, что я не боюсь тебя. То, что я говорю тебе, сбудется. И царство наше созыждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные 90-летние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает, что-то шевельнулось в концах губ его. Он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более, не приходи вовсе, никогда». «Никогда!» И выпускает его на темные стогна города. Пленник уходит. Некоторые мои комментарии на этот фрагмент из книги Достоевского вы услышите во время нашей следующей встречи. Спасибо, что провели это время со мной. Всего доброго и до следующей встречи в эфире.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июня. Крещение Духом Святым. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Евангелие от Луки, 11:13. Сегодняшний стих содержит обещание о том, что Бог даст Духа Святого тем, кто попросит Его об этом. Вы можете попросить Бога крестить вас Святым Духом прямо сейчас, там, где вы находитесь. Вот молитва, которую вы можете произнести. «Отец, во имя Иисуса прошу Тебя крестить меня Святым Духом, со всеми проявлениями, которые сопровождают исполнение Духом. Даруй мне смелость, которую Ты дал тем, кто наполнился Духом в Пятидесятницу, и надели теми духовными дарами, которые Ты предусмотрел для меня». После этого вы можете проявить веру, сказав вслух: «Я верю, что крещен Святым Духом, и знаю, что уже никогда не буду прежним». Если вы помолились этой молитвой или подобной ей, ждите ответа. Верьте в то, что вы получили то, о чем просили. Если вы не поверите, то не сможете воспользоваться этим даром, даже если получите его. Я хочу подчеркнуть, что очень важно принимать ответ верой, а не полагаться на чувства. На протяжении всего дня размышляйте о том, что теперь Бог живет внутри вас, и что с Его помощью вы сможете осуществить свои начинания. Исполнение Святым Духом – одно из наиболее чудесных проявлений Божьей благодати. Присутствие Святого Духа придает смелости, приносит мир, радость, мудрость и множество других благословений. Каждый день ищите Его всем сердцем. Божье слово на сегодня. Ищите Бога ради Него самого и радости Его присутствия, а не ради того, что Он может сделать для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: Друзья, добрый день! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Алексей Алексеевич, очевидно, что ад – это зло. Далее, ад был создан Богом для грешников. Получается, что Бог – творец зла. Как такое может быть, что святой Бог творит что-то злое?
1: Это очень глубокий вопрос. Один из самых существенных или сложных вопросов, который касается не только христианства, но и любой религии, это объяснить проблему существования зла. Она даже получила специальное название, богословский термин, так называемый теодицея. То есть это оправдание Бога, оправдание Божьего права, его справедливости, независимо от того, что существует зло. Ну, давайте посмотрим на то, с чем мы имеем дело. Во-первых, мы точно знаем, что зло существует. То есть это не просто кажущееся явление, это действительно то, что существует. Во-вторых, мы точно знаем, что Бог, творец неба и земли, он является суверенным владыкой, который сотворил все. То есть написано, все через него начало быть, что начало быть. В-третьих, мы точно знаем, что Бог – святой Бог, то есть Он не имеет в самом себе ничего злого, никакой формы зла невозможно в Нем. Почему? Потому что Он Сам абсолютно свят. Более того, кроме Его святости, есть еще одно очень важное качество – это Его благость и любовь, которая является одним из главных качеств. Написано, Бог есть любовь. Когда херувимы собираются вокруг Бога, они говорят, свят, свят, свят Господь Саваоф. То есть это значит, эта любовь, она в максимально чистой форме в нем присутствует. То есть Бог, конечно же, не имеет в себе зла, и он, конечно же, не производит зло. Но вместе с тем мы видим, что зло существует. Значит, откуда-то оно должно появиться. И вот Библия, на мой взгляд, наиболее точно объясняет, наиболее логично и рационально объясняет, почему же зло все-таки существует. Библия говорит о том, что Бог не создавал зло, прежде всего, потому что зло – это не какая-то субстанция, это не какая-то сущность. Зло – это отсутствие добра. Бог, создавая человека, и создавая ангелов в какой-то степени, он создал возможность для того, чтобы эти люди или же эти существа избрали не добро, то есть не Бог, не только возможность избрать Бога, но и возможность избрать что-то вне Бога, что-то противящееся Богу. Здесь, конечно, большой вопрос, почему Бог это сделал? Это другой вопрос, более сложный. Но мы точно знаем, что вот это изначально то, что Бог сделал. Бог создал человека со способностью избрать верность Богу или же воспротивиться им. И когда мы говорим о противлении Богу, вот тогда и возникает зло. Ад – это место, которое не нужно было создавать. Точнее, даже речь идет не об аде, речь идет об озере огненном. Если мы читаем книгу Откровения, то мы читаем в 20 главе следующее. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк будут мучиться день и ночь во веки веков». Посмотрите, что Бог делает. Бог изолирует зло. То есть мы видим, что на определенном этапе Бог дал вариант, возможность, то человек и, как мы видим, ангелы, определенные ангелы, они избирают или верность Богу, или противление Ему. Противление Богу является злом, но в заключении истории, известной нам истории Вселенной, будет тот момент, когда все зло будет изолировано, и когда то, что останется с Богом, то есть церковь, спасенные люди, они будут жить в таком качестве, в котором они уже никогда не будут хотеть избрать что-либо противящееся Богу, то есть что-либо злое. Конечно, это очень сложно, это философские вопросы, которые сложно объяснить вот в такой пятиминутной программе, но Библия в действительности представляет собой наилучшее объяснение того, каким образом зло появилось, и самое, наверное, большое, каким образом оно будет потом взято под контроль, в конце концов. Есть еще несколько минут, которые я хотел бы использовать для того, чтобы показать, для чего Бог это делает. Когда мы смотрим на человека, и мы видим место и роль, которую Бог уделяет человеку в вечности, мы видим, что Бог отвел человеку роль не просто робота или же бессознательного живого существа, которое бы просто исполняет Божью волю, исходя из того, что Бог определил. Бог создает человека по образу и подобию своему. То есть у человека есть разум, есть самосознание, есть понимание ценностей, и у человека есть способность принимать решения, делать выбор. И поэтому, когда Бог сотворил человека таким, Он сотворил его для того, чтобы сделать человека сознательным соучастником своего царства, сознательным соучастником его жизни, его воли, тем, чтобы он был способен выполнять, исполнять эту волю или жить в согласии с этой волей добровольно, исходя из его личности, исходя из его, того, кто он есть. Как это Бог делает? Это второй вопрос, не менее важный, но мы об этом поговорим в следующий раз.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, если у вас есть желание узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете посетить наш сайт slovo.org. Или пишите нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Неизменность внутреннего мира. Как-то два инока пришли к Авве и Иосифу с просьбой объяснить им, лучше ли им с радостью принимать посещающих их братьев или не выражать этой радости. Они не успели еще открыть рта, чтобы изложить ему свое затруднение, как он предупредил их вопрос и вошел в свою келью. Там покрылся старым рубищем и прошелся между ними в таком одеянии, не говоря ни слова. Затем он снял с себя рубище, надел хорошую одежду, которую употреблял в праздничные дни, и снова прошелся между ними. Наконец он оделся, как одевался постоянно, и сел с ними. Монахи смотрели на него с удивлением, не понимая ничего из того, что он представил. Тогда он им сказал: «Хорошо ли заметили вы, что я сделал?» «Да», — ответили они. «Но», — прибавил Иосиф, — «заметили ли вы, чтобы перемена в платье изменила что-нибудь и во мне? Стал ли я хуже, надев рубище? Стал ли я лучше, надев лучшую одежду?» «Конечно, нет». «Помните же, по сравнению с этим, что все созданное, даже и люди, не должно ничего изменять своим появлением в нашем внутреннем мире. Принимайте с радостью и невинностью и с христианской любовью братьев, которые посетят вас, а если никто не придет к вам, храните себя в сосредоточении духа».

шиши.

Вы слушаете радио «Пилигрим». Жребий. Все мы бросали монетку, чтобы слепой случай сделал выбор за нас, и никто никого не мог обвинить в пристрастии. Да, в играх выбор жребием хороший, оправдан, но что, если мы сами себя загоняем в волю случайности и отдаем жребию право выбирать за нас? В чем здесь отличие и драма, так это в том, что, позволяя монетке принимать за нас решение, мы не можем снять с себя ответственности. В таком случае человеческий совет всегда будет лучше. Ваш советчик будет хотя бы объективен или рассудителен. Хотя, знаете, бывают и люди, как монетки, что-то делают, а объяснить потом не могут. Как Библия относится к жребиям? Притча 16:33. «В полу бросается жребий, но все решение его от Господа». На первый взгляд может показаться, что эта притча прямо-таки приглашает нас все наши спорные вопросы решать с помощью орла и решки. Но не так все просто. Жребий реально поможет, если только речь не идет о выборе дежурного подарка, лишь тому, кто уже понимает, какое должен сделать решение. То мгновение, пока монетка крутится в воздухе, мы легко осознаем, что нас печалит, что нам ближе и чего Бог давно от нас ожидает, ибо готовы мы к тому. Если Господь что-то хочет донести до нас, Он не ждет, когда мы возьмем в руки монетку и начнем бросать ее до бесконечности. Бог говорит многократно и многообразно, вкладывая в наши сердца свой дух, желания, размышления. Нам нужен не жребий, он только развлечение в непростой проблеме выбора. Мы нуждаемся в Боге, когда, следуя Ему, мы будем благодарны за любые обстоятельства, называя их не делом случая, а водительством. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть

праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник взят от зла. Он отходит к миру.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Красота в повиновении. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы – дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. 1 Петра, 3 глава, 6 стих. В чем красота повиновения? Апостол Петр пишет женам, что украшающие себя таким образом по красоте своей не будут уступать легендарной Саре. Повиновение красиво тем, что несет в себе доброту уже самим фактом своего существования. Речь не идет о рабском, безмолвном, ненавистном дрожании под свистом бичей. И Сара боялась не Авраама, а скорее тех обстоятельств, что возникали иногда по вине Авраама на их непростом пути следования за Богом. Именно трудности, страхи, искушения требуют особой сплоченности. Того же требуют и поставленные перед собой серьезные цели. Сплоченность подразумевает послушание. Дома – мужу, на работе – боссу, в церкви – пастором, в армии – командиру. Авраам не был деспотом, но иногда действовал под нажимом обстоятельств. И Сара, жена его, думаю, особенно в эти моменты называла его господином. Правильное повиновение начинается с правильной субординации, то есть определения своего положения среди других людей в данной ситуации. В глазах Божьих мы все важны, мы все герои веры, Его любимые дети. Но в семейных вопросах титул господина достается мужу. На работе титул босса, директору или хозяину. В армии командира, старшему по званию. А в церкви младшие повинуются старшим в области духовной жизни и церковного строительства. Когда с субординацией все правильно, Бог вступается за нас. Мы можем ничего не бояться и быть уверенными, что выйдем из трудностей весьма обогащенными. Авраам сохранил свою жизнь, да и неплохо заработал на Саре, когда под давлением обстоятельств выдал ее за свою сестру. Бытие, 12 глава, с 10 по 20 стих. Хорошо ли он поступил? Писание оценку ему не дает. А вот Сара поступила хорошо, и Бог поддержал их и наказал фараона и весь его дом. А святая чета со своими стадами спокойно пошла дальше, уже не голодая. Как интересно, сколько жен ждут, что Бог накажет их мужей, прихожане, что пасторов. Обиженные и ущемленные, часто в своем же самолюбии, мы не можем понять, что Бог за нас, за наши семьи, за наши церкви. Он вразумит любого фараона, по прихотям которого рождаются безумные законы, типа «все красивое мое». Он исправит наши пути и научит жить в правде, но Бог хочет видеть настоящую красоту в нас. И эта красота – наше повиновение. Давайте размышлять об этом.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер министры из Канады заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 июня. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Послание к римлянам 12:9. Прекрасные слова написаны в Библии. Любовь да будет непритворна. Сегодня многие говорят друг другу, что любят, но как только один из них совершает плохой поступок, моментально приходит ненависть. А это означает, что любовь была неискренней. Ибо настоящая любовь не замечает человеческих недостатков и негативных сторон. Какова настоящая любовь, объясняет вся 13 глава 1 послания к Коринфянам. Там написано, что любовь не бесчинствует, не ищет своего. Если мы, общаясь с кем-то, ищем своего, то есть своей выгоды, это означает, что нет у нас к нему любви. Это относительно и к семейной жизни, когда люди женятся по расчету, выходят замуж за богатого, или, чтобы не говорили, в девках засиделась. Ключ к счастью в том, чтобы супруги имели по отношению друг к другу непритворную, искреннюю любовь. Существует также и братская любовь между сестрами и братьями. Это вечная любовь, и нам нужно пребывать в ней. Божье Слово говорит: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Невозможно следовать добру, не возненавидев зла. Мы прекрасно знаем, что есть зло. Возлюбленные, давайте на самом деле возненавидим зло и будем следовать добру. Изменим себя, чтобы быть непритворными в любви. Благослови вас Бог. Пребудьте в Иисусе Христе. Аминь.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: позвал меня.
1: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Книга «Притчи Соломоновых», глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноши, знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе, буйные, будут услаждаться буйством? Доколе, глупцы, будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробу.
2: Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: „Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам.
2: и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». И сказала все собрание: «Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым». Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, чтобы иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах, и псалтирах, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме, и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Нагах, Нафек, Иофия, Елисама, Велиеада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, из сыновей Каафовых Уриила, начальника, и братьев его 120 человек, из сыновей Мерариных Асаию, начальника, и братьев его 220 человек, из сыновей Герсоновых Иоиля, начальника, и братьев его 130 человек, из сыновей Елисаафановых Шимаию, начальника, и братьев его 200, из сыновей Хевроновых Елиела, начальника, и братьев его 80, из сыновей Узииловых Аминадава, начальника, и братьев его 112. И призвал Давид священников Садока и Авиафара,

0: отправить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтырями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования, и поставили левиты Емана, сына Иалиева, и из братьев его Асава, сына Верихиина, а из сыновей Мирариных братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена, Изаиила, Шемирамофа и Ехиила, Уния, Елиафа, Ванею, Маасея, Матафию,
1: Елифлеуя,
0: Микнея и Авет-Эдома и Иеила, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемарамов, Иехиил, Уний, Елиаф, Маасей и Ванея на псалтырях тонким голосом, а Матафия же, Елифлеуй, Микней, Авет-Эдом, Иеиил и Азария на цитрах, чтобы делать начало». А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Елкана были предверниками у ковчега. Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Илиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авет-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег завета Господня от дома Авет-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

0: Вы слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте.
3: Шалом, доброе утро.
2: И моя сведущая Даша Еремина.
4: Доброе утро. Бодрое, доброе, дождливое утро. И всех с первым днем лета и с днем защиты детей, друзья.
3: И всех с прошедшим праздником Троицы.
4: Да.
2: Поздравляем, друзья.
4: Так много праздников у нас.
3: Так много праздников. Точно лето?
4: Да.
3: Точно?
4: И завтра как лето, здорово. И послезавтра лето.
2: Не похоже, что лето, похоже, будто осень у нас настала сразу после весны.
4: Вообще такая погода когда-то была, ну вот вы помните,
2: что все затопило?
4: Чтобы лето началось вот с такого затопления.
2: Слушай, несколько лет назад, ты разве не помнишь, вот мы сейчас в Краснодаре, у нас студия находится, и настолько сильно шли дожди, что я помню, как мы с родителями поехали в центр города, там все залило, я помню вот эту сцену, как моя мама идет с моей сестрой, на плечах ее держит, сестра держит зонт, а я иду рядом с мамой, и у меня воды по грудь. Представляешь, настолько все затопило, и вот сейчас, мне кажется, мы к этому медленно приближаемся.
4: Так, ну, ладно. Мы не принимаем, мы верим, что завтра все растает, ну, в смысле, все высохнет, и мы будем радоваться солнцу и лету.
2: Ну что, друзья, сегодня у нас тема звучит так. А с какими голиафами встречается благовестник? Это продолжение темы, которую мы вели в прошлый понедельник или в прошлый вторник. Ну, прошлой неделе, в общем, в начале прошлой недели. Вот, прошлая неделя у нас была посвящена, то есть темы были посвящены тому, как найти свое призвание в благовестии. Правильно,
3: да,
2: я помню?
3: Да, да.
2: Да, то есть мы обсуждали призвание, и в принципе, и в общем, и в целом, и призвание в благовестии. А сегодня мы, надеюсь, успеем закончить эту тему блоком о том, с какими все-таки проблемами сталкивается благовестник.
4: Родион, ну, то есть, можно, да, вот сразу вопрос по ходу. Прежде чем нам точно убедиться, что это мое призвание, мы должны знать все подводные камни и всех вот этих голиафов, да, поэтому мы заканчиваем блок, как понять твое призвание благовестника вот этими голиафами.
3: Да.
4: Интересно.
2: Ну, я так поняла, что есть какой-то прям список проблем, с которыми человек сталкивается, да, то есть какие-то конкретные, которые общие для всех.
3: Да, если мы переходим к теме, ну, почему голиафы? Ну, мы помним всю эту историю, когда, да, вышел такой подросточек, вот, с профессиональным военным воевать. И почему мы назвали именно голиафы? Потому что, ну, эта тема, она родилась из опыта служения, жизни, когда ты призываешь человека либо на благовестие, либо в поездку какую-то межкультурную, и человек вроде загорелся, откликнулся, и он готов, и он согласен. А потом, когда он возвращается домой и начинает сидеть и вот кубатурить, так,
2: понимать, что он пережил, согласился.
3: Да. То есть человек, там, например, человеку там предложили, не знаю, там, в Австралию, там, или, не знаю, там, в Лаос поехать. И вроде, да, здорово, он там в интернете картинки посмотрел, вот, вроде там в церкви хорошо рассказали, но он потом упирается в...
4: реальность.
3: Да, и я даже назвал бы это, знаете как, я всегда избегаю слова проблемы, потому что он несет такой негативный, как сказать, оттенок, да. Я больше вот люблю слово барьеры. Вот, потому что барьер — это нечто такое, может быть, сказать, естественное.
2: И преодолимое, главное.
3: Да, и что нужно преодолеть. Вот, и говорят тоже такую вводную часть, что нужно вот наблюдать за количеством этих барьеров человеку, который собрался ехать в поездку или там на служение куда-то. Если эти барьеры, они преодолимы, и их, скажем так, немного, то, наверное, стоит с Господом в молитве, надежде на Него их преодолевать. Но если их слишком много, нужно все-таки подумать, что вот эта большая масса барьеров, возможно, это то, что ставит сам Господь, что тебе нужно остаться дома. Вот. Ну, а если их не так много и они преодолимы, то, ну вот, сегодня мы поговорим, что это за такие голиафы и что это за барьеры.
2: А это только новички сталкиваются с барьерами или опытные благовестники, которые уже 100 раз были в другой стране, они тоже испытывают те же самые проблемы?
3: Слушай, я вот всегда вот знал, у тебя хорошие вопросы. А, знаешь, эти барьеры, с ними сталкиваются и профессиональные служители, но они, может быть, мягче проходят. И даже вот сегодня я, наблюдая за кем-то уже таким более устоявшимся, более таким серьезным, я смотрю, что в основном они задаются одним вопросом: ведет ли меня Бог или нет? Вот это, наверное, вот, ну, главный вопрос, потому что новичок, он в первую очередь задается вопросом, ведет ли Бог, если да, то потом 50 там, или там, сколько-то барьеров, их нужно там преодолевать, но у опытного служителя, у него первый, наверное, главный вопрос, ведет ли меня Бог, а все это остальное, это уже так по пути.
2: А когда вот ты начинал, у тебя самый главный страх какой был?
3: А, наверное, все-таки технические вопросы. Наверное, вот все-таки самое сложное это был языковой барьер. Потому что ты вот, ну, в России ты все решаешь, любые вопросы вот так, потому что ты хотя бы по-русски говоришь. Mm-hmm. Хотя кому-то и сложно из одного региона в другой тоже, там, а как, а что, автобус, а трамвай.
2: Даже по
3: там
2: регионам меняется менталитет немножко людей,
3: абсолютно,
2: а тут другая
3: верно
2: страна.
3: Абсолютно верно, а тем более другой язык. А если ты прилетел, у тебя нет интернета, и тебе, ты даже не можешь перевести на какой-то другой язык. Ну, ладно, там английский, вот мы бываем в основном в регионах, где английский. А был у меня поездка однажды в Латинскую Америку, там португальский, а там вообще никто английского не знает. Ты сам-то его там не сильно ты и знаешь, ну хоть что-то можешь объясниться, а там вообще португальский, угу, и у тебя нет интернета. Это вот, это очень сложно.
2: Слушай, а как-то вообще возможно коммуницировать с людьми, не зная в совершенстве английский или португальский, или какой-то язык, на котором они разговаривают? То есть как происходит это общение?
4: Через переводчика, да, в твоем случае?
3: Но если это английский, то как бы какая-то, никакая опытность есть, ты еще как-то там, ну, выкручиваешься, где-то какие-то слова.
4: То есть ты знаешь благую весть на английском?
3: Чуть-чуть могу рассказать. У меня был один раз случай, мы в Кению приехали, точнее, я приехал еще раньше команды, и узнал, что там в одном городе есть православные, открыли из Москвы, православные открыли детский приют в трущобах. И я с ними связался, они говорят: ой, так будет здорово, если вы навестите. Я говорю, я еще, Юрий, фокусы показываю, Евангелие рассказываю, вот, могу спеть, танцевать, что хотите могу сделать. Ой, говорит, приедьте обязательно. И, короче, я приехал раньше команды, и пришлось проповедовать на английском. Еще что-то как-то меня, мне кажется, понимали. Поэтому...
4: Ну, вообще, на самом деле, благовесть не такая прям длинная. Это же не Евангелие выучить. В принципе, можно задаться целью и хотя бы благую весть на иностранном,
3: да,
4: знать, для того, чтобы в любой стране ты, в принципе, мог свою миссию-то,
3: да,
4: и выполнить.
3: Да.
2: И то есть взять какой-то текст конкретный,
4: да,
2: его выучить,
3: да,
2: просто,
3: да,
2: его рассказывать?
3: Да.
4: Почему,
3: да,
4: нет? Это не слишком длинно.
2: Ну,
4: но...
2: просто потому, что ты мне рассказывал раньше, у меня сложилось впечатление, что ты не просто рассказываешь людям, ты еще дальше с ними продолжаешь коммуницировать, то есть ты выстраиваешь с ними отношения, mm-hmm, с детьми.
3: Переводчик.
2: Это же не просто...
3: То есть, вот смотри, это мы сейчас говорим самый жесткий вариант, это чтобы вот благая весть у тебя в коротком варианте, да, чтобы вообще никого нету, ты можешь, мог рассказать. Конечно, мы в основном беспокоимся о том, чтобы у нас был переводчик, чтобы мы могли не просто, как я там, ну там, Бог.
2: Ты с фокусами можешь, в принципе, даже без переводчика, мне кажется, дети
3: потому что
2: поймут.
3: Потому что у меня там картинки еще есть. То есть и люди, тем более они грамотно, они увидят по картинкам, поймут, о чем речь.
4: Надо как-то провести эфир, чтобы вы нам в эфире показали эти фокусы.
3: Фокусы?
4: Да.
2: По-моему, вы приносили нам как-то фокусы.
3: Да, только одно условие, я не рассказываю секреты. Уже неинтересно, да?
4: Нет, зачем, интересно.
3: Хорошо,
2: мы
3: хорошо.
2: Мы сами попробуем догадаться.
3: Давайте к эфиру, да? Я вам после эфира покажу один фокус.
4: Заинтриговали, наверное, наших слушателей, которые думают, а нам?
3: Ну, я не знаю, хорошо, нашим слушателям.
2: Мы снимем на видео и выложим в свои соцсети.
4: Точно.
2: Можете там посмотреть потом.
3: Давайте, ну, несколько слов, чтобы люди, ну, не были в дезориентации. Много лет назад я читал Библию, и там в послании к Колоссянам 4:6 апостол Павел говорит такие слова: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». И вот, знаете, для меня вот как-то этот стих прозвучал так по-особенному. И вот я понял, что слово, вот, которое я говорю, слово Евангелия, да, слово о Христе, его хорошо бы приправить солью, чтобы оно вот, ну, было как-то интересным таким. И вот я показываю фокусы элементарные. Это не магия, это не какое-то колдовство, как некоторые в Африке. Ну, вы знаете, там много колдовства. Они
2: думают, что вы показываете...
3: Христианский колдун, да. Ну, то есть,
2: христианские
3: как бы,
2: колдовские фокусы, ничего себе.
3: Ну да, в некоторых регионах мы отказываемся от фокусов, потому что люди, ну, воспринимают, что тут свой приехал.
2: У вас мысль какая-то была?
3: Нет, все, я закончил.
2: Все, отлично. Ну, хорошо, друзья, я думаю, что мы можем сделать небольшую паузу на новости, и потом к вам вернемся.
3: Да.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня благовестник Родион Щеглов, моя соведущая Даша Еремина и я, Аля Ануфриева. И мы переходим к теме. Итак, какие же барьеры есть у благовестника на пути к его призванию?
3: Хочется вначале даже разделить на две части. Первое, мы говорим о благовестнике, который говорит Евангелие в своем родном городе, селе или в своей культуре. Или же в другой стране, в другой культуре. Потому что разные барьеры есть. Вот, о каких вот вы хотели бы поговорить?
2: Наверное, начнем с такого более понятного нам.
3: Себя.
2: Себя, да.
3: Но если мы говорим о своем родном городе, там, крае, да, или регионе, или местности, где я живу, то есть несколько барьеров. Ну, например, один из барьеров, а что подумает человек обо мне, если я начну ему благовествовать? И вот человек, который вот услышал, например, призыв в церкви, что нужно благовествовать, и человек вроде да, понимает, а что обо мне подумают? Угу. Одно дело, если это большой город, я могу с ним не встретиться больше. А если это маленькое село, где тебя все знают, а что подумает? И вот это такой барьер, знаете, вот общественное мнение, это очень сильный такой вот мотив, чтобы все-таки нам молчать о Христе.
4: Ну вот интересно, даже когда выходишь на евангелизацию просто на своем районе, там газеты вот мы раздаем, да, закрадываются такие мысли, как бы, видимо, лукаво их посылают, что типа, а если кого-то знакомого встретишь, и сам себе отвечаешь, ну и что? Ты что ли скрываешь свое, как бы, свой статус христианина? Ну, встретит, ну да, ну подтвердишь, вот у нас христианские газеты, круто, узнает, что оказывается христианин. Ну то есть вот этот вот внутренний диалог, он присутствует внутри. У вас так же?
3: Конечно, я же живой человек, я ж не Голиаф.
2: Вы из этих мыслей переезжаете постоянно?
3: Нет.
2: Я шучу, я знаю, что нет.
3: Но как его преодолеть? Ну, я думаю, что если мы молимся, и эта встреча промолена, то есть такого сложности такой не будет. Ты будешь понимать, что человек, которому интересно то, что ты ему говоришь, это просто он тебе послан Богом.
2: Слушайте, ну вот я слышала два мнения на этот счет, что первое, люди советуют, да тебе должно быть наплевать на мнение окружающего, вот что ты стыдишься, ты должен, как это сказать, ну то есть тебе должно быть все равно на других людей, то есть звучит так, как будто тебе должно быть плевать на мнение других людей, поэтому иди делай, что хочешь, но это применимо же не только к благовестию, ты можешь идти делать, что хочешь, не только благовествовать,
3: да.
2: То есть по сути это совет, который говорит тебе о том, что там наплюй на все социальные нормы. А второй совет заключается в том, что для тебя то, что ты несешь людям, и то, как ты на них смотришь, должно быть важнее, чем то, как они смотрят на тебя. И вот этот совет мне нравится больше. То есть, знаете, как будто когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и ты понимаешь, что ты спасаешь человека, а то этот стыд, он сам собой уходит, потому что ты понимаешь, что вот то, что человек о тебе подумает, это настолько неважно по сравнению с тем, что его жизнь может быть спасена, что этот стыд, ну, он даже не появляется.
3: В одной церкви с братом познакомился, и Бог его сделал таким призванным евангелистом. И я говорю, как ты получил вот это призвание? Я говорю, что тебя мотивирует вот еще для благовестия? Он говорит, однажды прочитал в Новом Завете, что рабу Божьему должно быть приветливым. И он говорит, и как-то ко мне этот так стих коснулся. Говорит, и я вот что б ни делал, он работает водителем на большой машине. И он говорит, вот что б я ни делал в жизни, в магазин захожу. Он говорит, я там хожу там бегать по утрам. Вот. Я, говорит, всегда приветлив. И вот удивительно, что Бог вот...
4: А где он это прочитал?
3: Ну вот где-то в Новом Завете, я точно не помню.
4: Рабу Божьему должно быть приветливым.
3: Да, ну мы найдем это. Угу. Вот, может быть, ты там сейчас, да, параллельно сейчас поищи. И он использует вот эту вот приветливость, то есть он говорит, все, кто мне попадаются, я с ними приветлив. И говорит, ну, и буквально там через короткое время начинаю им проповедовать.
4: Угу.
3: Если меня там куда-то там послали, там... подальше. Ничего страшного, я, говорит, иду дальше. А сколько людей, говорит, примерно половина, говорит, слушают.
4: Это 2 Тимофея 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния.
3: И вот здесь, наверное, нету места твоему, как ты сказала, первому, да, что мне наплевать на всех. Ну, как-то здесь чуть другой, да, образ, угу. Вот, благовестника. Но еще один такой барьер, как человек вот может задуматься о благовестии, он может подумать, а как мне найти того самого человека, которому благовествовать? Вот как мне найти-то? Вот тут я выхожу, да, вот часто же большой город, он предполагает много людей, но в то же время и часть, ну, одиночества. Сколько людей одиноки в мегаполисах? Вот потому что они как-то вот зажаты. И вот человек думает, а кому благовествовать? Вот кому? Вот, ну, если бы человек сказал, что я хочу благовествовать, другое дело, а как найти? Ну, опять же, здесь вот можно использовать вот этот вот мотив, чтобы просто быть приветливым.
4: И там же вот есть продолжение. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?
3: Да?
4: То есть для чего нам быть приветливыми?
3: Да?
4: Сразу описывается
3: да.
4: цель.
3: Да.
2: А не было такого, что вы начинаете общение с человеком, и вот в момент, когда вы начинаете ему благовествовать, вот в этот момент он от вас отворачивается?
3: Да, конечно.
2: То есть до этого общение шло нормально, но как только...
3: Да.
2: Почему это происходит?
4: Или тему переводит.
3: Или тему переводит. Но это лучший вариант, если перевел тему. Не знаю, может быть, человеку что-то не нравится, может быть, эта тема его не интересует.
2: Вы же понравились ему как человек.
3: Ну, а ему не нравится информация. Может, его обличает совесть, или Господь его обличает, а ну, как бы ему это не нравится, он не хочет об этом слушать.
2: То есть человек может отворачиваться от проповеди Христа, потому что его обличает совесть?
3: Легко, конечно. Ну, а кому понравится о своих грехах разговаривать?
2: Погодите, для того, чтобы понять, что то, что ты делаешь, этот грех, нужно определенную концепцию греха принять. То есть, если там человек считает, что, ну, я не знаю, там встречаться, спать до брака – это норм, потому что обычно в светском мире это не считается чем-то плохим, но это считается плохим в христианской среде. Для того, чтобы он почувствовал, что это грех, ему нужно принять принципы христианской среды. Как он может чувствовать, что он грешит, если он не верит в Бога и не принимает для себя этого?
3: Просто выйди сейчас на улицу. Ну, сейчас дождь идет. Выйди на улицу, и ты увидишь человека любого, курящего. Подойди и начни ему говорить, что это не просто вред здоровью. Скажи, что это грех.
2: Как я докажу ему, что это грех? Если он скажет мне, а где в Библии написано, что курить это плохо?
3: Аля, у меня вопрос к твоему богословию, а что это не грех? Курить не грех?
2: Я знаю, что то, что мы вредим своему телу, это грех, потому что мы храм Бога живого. Но как вы объясните это другому?
3: А где это написано, да?
4: Нет, она имеет в виду, что для человека с мира, незнакомого с Богом, это как будто бы не аргумент. Там же не написано черным по белому, не курите.
2: Да, про любодейство я могу им так сказать, потому что там черным по белому написано. А есть места, где не написано.
3: Ну, видишь, например, я, например, не знаю, когда я проповедую, я, например, не знаю, чем человек живет. Я не знаю его внутренность. И просто Бог, он может через меня, я не могу знать его внутренность, через меня может его обличать, этого человека. И ему это будет не нравиться. Ну, как бы я с таким сталкивался, поэтому я смело об этом говорю.
2: А это в агрессии выражается?
3: По-разному. Кто-то может реально агрессивно, а кто-то может, и все, и как бы ретироваться.
2: То есть у вас было такое, что вы общаетесь с человеком, благовествуете ему и понимаете,
3: да,
2: что вы на какую-то больную мозоль наступили?
3: Да, да.
2: Это хорошо или плохо, что вы наступаете на больную мозоль?
3: Вот смотри, еще один барьер, я тебе сейчас отвечу на этот вопрос. Еще один барьер вот такой у людей, вот которые хотят пойти благовествовать, а вдруг я скажу что-то не так?
2: Вот это что-то не так можно сказать человеку о человеке или о Боге можно, вот что самое страшное сказать что-то.
4: И вообще человека отпугнуть навсегда.
3: Вообще отпугнуть, да. Но меня, знаете, вот в этом барьере, а вдруг я что-то скажу не так, а еще есть такой момент, знаешь, когда попадаются тебе там, ну, либо реально умные люди, либо реально шарящие. Вот у меня один раз парень попался, он, короче, преподаватель логики. В университете. Ну, то есть, как бы, его вообще, ну, как бы, ну, понимаешь, да, то есть, он вообще логикой берет, и он тебе все разложит, как бы, и ему вообще, ну, то есть, никак. И вот ответ на этот вопрос, как с такими барьерами, да, либо я на что-то, не, ну, как бы, не так скажу, да, либо там человек попадется, ну, там, суперумный, я что-то ему неправильно богословски отвечу. Для меня такой ответ. С нами пойдет Святой Дух.
4: Угу.
3: И если я перед этим походом там, или если для меня это образ жизни, если я молюсь, то со мной Господь. То есть по-человечески, конечно, я могу что-то не то сказать, но как бы со мной Господь. Поэтому Он может его обличить, Он может и ему такой аргумент дать, что он даже, этот преподаватель логики, ничего тебе не ответит.
2: Ну, вот тут мне пишут, любопытно, грешник спрашивает, где написано. Многие люди на улице хорошо понимают учение о грехе, даже интуитивно. Но, с другой стороны, вы разве не сталкивались с ситуациями, когда от вас требуют доказательств?
3: Да, и причем часто Библия для них не аргумент. То есть им нужно как-то что-то логически доказать.
2: И что тогда делать, если они вот на это сворачивают?
3: Но,
2: как вы же не можете веру им доказать логически.
3: Никак не докажу. Вот. Просто предаешь в руки Божьи. Вот возвещаешь ему истину. А, вот, есть также у апостола Павла такой текст. Он, там написано, что если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То есть вот я сколько раз замечал, ты общаешься с человеком, вот ты ему говоришь какие-то вещи духовные, как будто вот перед тобой вот стена, он вообще вот... То есть ты ему говоришь там, что Христос, он пришел, он умер за наши грехи. Он тебе тут же отвечает, да-да, сегодня 15 градусов на улице. То есть вот вообще, вот просто вообще. И я понимаю, что ну он живой человек, и за него все равно умер Христос. И я понимаю, что я обязан ему сказать живое, действенное слово о том, что Христос за него умер. Я обязан это сказать. Кто знает... Может быть, Господь потом достанет из его памяти то, что я говорил.
2: Тут еще один вопрос прилетел. А вы натыкались когда-нибудь на христиан, которые ушли из церкви, бывших верующих?
3: Конечно.
4: А, во время благовестия? Идешь в благовестие?
3: А, на благовестие?
4: Да, ну, да, ты, да, да. И начал проповедовать, а это там бывший брат во Христе.
3: Ну, нужно вспомнить, нужно подумать. То есть вот я прям так на коротке не скажу.
4: А у меня было, кстати.
2: Да?
4: Да, ну как, не то что бывший человек, просто я познакомилась в спортзале, с девочкой так разобщались, а потом оказалось, что мама за нее молится, а она как бы ходила на молодежку, но сейчас не ходит. Ну, то есть у нее такой вот на пути человек.
2: Слушай, знаешь, я с чем сталкивалась? Я тоже сталкивалась с людьми, которые говорили, что они раньше были христианами, а сейчас они в Бога не верят. Но если покопаться в их прошлом, выяснялось в итоге, что они никогда, ну, как бы в Бога и не верили. Например, я знаю одного человека, который служил в группе прославления в одной церкви, и при этом он пил, курил, употреблял там что-то. И когда я его спросила, а зачем ты вообще служил в этой группе, он говорит, ну, мне нравилась компания, но в Бога я никогда не верил. То есть он говорит, что он бывший христианин, хотя на самом деле христианином он никогда не был. А люди, которые реально когда-то были христианами, искренне верили в Бога, которых он касался, они так не рассуждают. Они сами все знают, им не надо ничего рассказывать. То есть ты им говоришь, ну, ты с ними общаешься, и ты понимаешь, что он знает, что он нагрешил, он знает, что он отвернулся от Бога. То есть у него этот процесс, ему не нужно как неверующему рассказывать об этом во всем. Он сам тебе проповедовать может. Он сам все знает, он знает, что он во грехе. И вот здесь, кстати, интересно, как с такими людьми общаться.
3: Ну, я думаю, что...
4: Любить, наверное.
3: Да, тем более, если он понимает, что эта встреча не запланированная, что он тебя не знает, ты его не знаешь, а перед тем, как идти там благовествовать, ты молился, чтобы Бог тебе посылал людей, значит, Бог тебе послал этого человека, напомнить ему. Я думаю, это очень хорошая встреча и для него, и для тебя вдохновляющая, что Бог, он продолжает посылать, ну, на благовестие. Ну и вот еще один, мы вот нашим слушателям, кто, может, подключился или кто, может быть, потерял нить наших быстрых диалогов, мы говорим о благовестии в нашем формате, в нашем городе, в нашем селе, какие могут быть барьеры, да, какие могут быть сложности. Вот четвертый еще один барьер, который вот может быть, я думаю, что их наверняка больше, может быть такой, а смысл короткой встречи? Ну, ну вот, например, у меня бывает время, когда у меня, например, есть на благовестие там 30 секунд. Но сейчас город, все быстро. Ты стоишь в пробке, на светофоре кто-то просит деньги. У тебя нету много, у тебя светофор, сзади тебя пробка. У тебя есть 30 секунд. У тебя есть в руках Евангелие и только надежда на Господа, что вот молитва, что Господь, может быть, эти 30 секунд изменят его жизнь. Потому что есть случаи. Есть случаи, вот такие там буквально секундные, они меняли жизнь. Мой очень хороший друг, вот буквально 1-минутный разговор на вокзале изменил его жизнь. Просто вот ему сказали, просто вот очень просто. И он теперь вот сам благовестник, очень посвященный. И вот кто-то задает вопрос, а смысл вот таких встреч? Мне часто задают вопрос, что надо приехать и где-то жить. Вот живи 10, 15, 20 лет. Тогда о тебе люди узнают, увидят твою жизнь и уверуют.
2: То есть это такой монументальный подход.
3: Да, но понимаешь, как бы это как бы очень так, ну вообще не факт. Потому что мы наблюдаем в разных регионах, когда люди переезжали, оставляли все, переезжали в какой-то город, поселок, и спустя 10-20 лет у них не было результата. Но мы видим, что другую обратную сторону, что человек просто мимо города какого-то ехал, на вокзале остановился, там пару минут с кем-то поболтал и поехал дальше. А человек просто взял и уверовал. Он не трудился над этим. Угу. Он не трудился, чтобы человек покаялся. Поэтому у Бога, у него есть и такие, и такие. Даже если взять, я извиняюсь, Христа. Вот мы видим, что 30 лет он жил на одном месте. Он жил на одном месте. Конечно, мы ничего не знаем о его жизни до 30 лет, до выхода на служение. Но он был на одном месте. Мы знаем, что он жил в Назарете и раз в год ходил в храм в Иерусалим. Но потом, 3 года, мы не видим, чтобы он где-то надолго задерживался в одном месте. То есть у него тоже были такие вот мимолетные встречи. Вот я хотел бы даже прочитать. Угу. Из Евангелия от Матфея, вы знаете всю эту историю. Вот Христос, он жил 30 лет в своем городе, а потом 3 года он жил, путешествовал, служил с учениками. Угу. Это люди, которых он воспитывал. 3 года они были с ним. А были такие короткие встречи. Вот я прочитаю из Евангелия от Матфея 9:20. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здоровой. Вот сколько понадобилось на эту встречу? Я не знаю.
2: 5.
3: Может быть, меньше. То есть, может быть, больше, да. Но мы не видим, чтобы дальше как-то они где-то взаимодействовали. То есть, короткая встреча, она изменила ее жизнь.
2: Главное, что из всех людей, которые теснили Христа в тот момент, одна исцелилась.
3: Да, потому что с верою прикоснулась. Поэтому, друзья, хочу слушателей наших вдохновить. Вот эти 4 барьера, чтобы мы преодолевали. Если мы думаем, а что обо мне подумает человек? Просто молитесь перед тем, как вы идете на благовестие. Если эта встреча промолена, таких мыслей не будет. И попадутся только нужные люди.
4: А как долго вы молитесь? Извините за такой вопрос сразу по ходу. Перед вашим благовестием. Это короткие молитвы просто от чистого сердца ходу? Или же вы прям поститесь, молитесь, молитесь и так далее?
3: Мы говорили тоже о призвании, о дарах. Есть даже такие дары, да, дар, например, там веры, да. Тоже удивительный дар, да, потому что, если у меня нету этого дара, что я неверующий, что ли, да, или почему у него дар есть, вера, а у меня нету.
2: Что значит дар веры, это как?
3: Есть такое тоже. И я знаю, что есть призванные молитвенники, которые, готовы там часами, годами стоят на коленях. Я не такой, я не из таких. Ага. Поэтому я просто настраиваюсь, где-то молюсь, сам себе, и... на благовестие.
2: Угу. Мы можем уже, как думаете, перейти к обсуждению благовестия, которое выходит за рамки нашего города?
3: Да, я сейчас быстренько, тезисно. Первый барьер, что обо мне подумает человек, просто нужно молиться перед походом. Второй, как найти этого человека? Если мы молимся, Господь обязательно пошлет.

0: общаться не так уж и сложно, а там Дух Святой поведет. Это работает?
1: Аминь, аминь, аминь. Как мы прочитали, вот ты прочитала, угу. да, что рабу Божьему нужно быть мирным, тихим, приветливым, угу. интересным. Иногда фокусы показывать.
0: То есть действительно для человека другой культуры может быть достаточно простого дружелюбия, чтобы расположить его к себе.
1: Другой культуры, ну...
2: Да. Вообще говорят, что в этом мире очень мало приветливости из-за того, что жизнь такая активная, и люди просто так приветливыми не часто бывают, и поэтому, в принципе, приветливые люди, они как будто бы, мне кажется, выбиваются из вот этой массы.
0: Это только в России у нас все ходят с хмурыми лицами.
1: Неправда.
0: Да ладно.
1: Неправда.
2: В Африке тоже?
1: Не, они все улыбаются, там же солнца много. Вот, они все улыбаются.
0: Так это от солнца зависит.
1: Ну, я, кстати, думаю, что да, отчасти климат тоже влияет
2: да.
1: на поведение людей. Где, например, холод, там люди более суровые, им нужно больше, ну, как-то трудиться, над, хотя бы просто, чтобы согреться. И вот это вот. А люди, которые у моря, у океана живут, они все на расслабоне. Они никогда там за временем не смотрят. У них все там легко, вот так вот, жизнь такая лайтовая. Это вот в разных странах так.
0: Тебе что? Какой больше нравится стиль?
1: Но, как бы, конечно же, мне нравится более восточный менталитет, потому что можно опаздывать. Я всегда опаздываю, вот.
2: Кроме как на радио.
1: Кроме как на радио, да.
2: Сюда нельзя опоздать.
1: Нельзя, да.
0: Хорошо, а вот мы затрагивали в начале эфира мы затрагивали тему языкового барьера. Мне интересно, если языковой барьер — это настолько сильное препятствие, нужно ли людям, которые уезжают благовествовать в другую страну, получать специальное образование, подготовку, хорошо знать язык? То есть это уже такая, знаете, как будто более масштабная, серьезная подготовка идет, и как будто не всем это доступно. То есть если здесь мы благовествовать можем любой, человек, выйди на улицу, говори, то уже поехать куда куда-то дальше, это там отбор. Я как-то сама звонила людям, которые находятся где-то в Африке, и спрашивала, а какие у них требования, вот, чтобы к ним приехать. Даже если я за свой счет еду, они говорят, что просто так приезжать не надо. То есть если у вас есть какой-то талант, например, вы можете научить там детей фотошопу в нашей школе, то приезжайте. Если вы можете тому, третьему, десятому научить, послужить чем-то конкретным. А просто так кататься сюда, они говорят, не надо к нам вот так просто приезжать, чтобы просто там погулять. То есть уже какой-то отбор проходит.
1: Ну, смотрите, я с многими разными сталкивался подходами. Такой подход тоже есть, я сталкивался, когда людям для того, чтобы выполнять их миссию и задачу там, на местах, им нужны специальные люди. Например, перевод Писания. То как бы это очень такая тонкая и сложная работа. Если эти люди занимаются только переводом Писания, то им нужны специалисты. Это языковеды, лингвисты, там еще какие-то. Ну, то есть узкие прям специальности. Если ты не один из них, то, ну, как бы тебе нечего там делать. Вот. Но миссии, которые занимаются более масштабно и менее, скажем так, узко, то они принимают всех. Почему? Потому что сегодня ты приехала на 2 недели просто посмотреть, как живут африканчики, без языка, без призвания, без того, без сего. А уехав домой, Бог начинает с твоим сердцем работать, в нем начинает что-то происходить, и ты понимаешь, слушай, так я ж могу вот там в рамках миссии возглавить целое направление.
2: Угу.
1: Круто! А почему нет? А что мне для этого надо? Так, надо от пастора благословение, так, нужна поддержка и нужен язык. Понимаешь, когда люди загораются чем-то, там все прям на ура летит. И финансы люди находят, и визу делают, и язык быстро там учится. Когда вот Бог вот, но чтобы загореться, это разные вещи, когда ты видишь жизнь миссии там, и когда ты видишь это с экрана телефона. Это разные вещи. Поэтому я лично топлю за то, чтобы люди туда, ну, как бы...
2: Прожили,
1: в другую,
2: да,
1: другую культуру съездили. Даже если ты съездил, и даже если тебе там не понравилось, и даже если ты больше никогда не поедешь, ты точно поймешь этих людей, ты будешь знать, как они живут, что за них нужно молиться, им угу. нужно помогать, и ни в коем случае не критиковать. Поэтому я всегда за то, чтобы люди выходили из своих каких-то, так, ну, вот, возможностей каких-то, да, вот, за рамки своих вот ограничений, не ехали.
0: Погоди, а вот не бывает разве такого, что приехал вот такой вот новенький, и с ним проблем больше, чем пользы от него?
1: Да, да.
0: Вот это
1: да.
0: Разве никто с ним носится там?
2: Новеньким да. занимаемся, да?
0: Да, вместо того, чтобы помогать местным, да. мы занимаемся вот этими вот...
1: Да, бывает, что людей мы

0: Друзья, мы снова с вами. И давайте перейдем уже конкретно к пунктам, с какими голиафами сталкивается человек, который едет на миссию в другую страну.
1: Раз. О, появились. Ну, наверное, один из таких, может быть, первых голиафов, который сталкивается, ну, это, наверное, сам человек. То есть, можно сказать, я сам. Что это имеется в виду? Когда человек вот задумался только о поездке в другую страну, культуру, для того, чтобы доносить Евангелие, то его вот не до конца, скажем так, взвешенные мотивы, его где-то страхи, его где-то вот боязнь. То есть вот он сам, с одной стороны, его вот дух возрожденный будет желать поделиться Евангелием с другими людьми, а с другой стороны, его человеческая сущность, да, вот его душа, она может вот, ну, где-то вот препятствовать для поездки. А что случится? А как? А что? Там, будет ли у меня время? Будет ли у меня то? Будет ли у меня сё? И вот этот человек, вот, то есть сам может быть препятствием для поездки.
0: То есть он заранее может испугаться, и этот страх может помешать ему уже на месте, хотя
1: да.
0: Ничего страшного на самом деле нет.
1: Да, да.
0: Интересно. А как-то психологически можно подготовиться?
1: Да.
0: Понятно, молиться, это мы все знаем. Но есть какие-то приемы, которые вы используете или советуете ребятам, которые только вот в первый раз едут?
1: Да. Ну, например, вот я сталкиваюсь с семейными людьми, которых, например, муж или жена хотят поехать куда-то в другую страну на служение, и какая-то другая сторона, то есть супруг или супруга, ну вот переживают, боятся, да, и так далее. Ну, я посещаю семьи. То есть я приезжаю и просто разговариваю, отвечаю на все вопросы. То есть вот именно общение с людьми, которые уже там были, то есть это где-то приносит некий покой, уверенность. Вот. Плюс ты как бы с человеком, ну, разговариваешь о том, что, ну, как бы вот я уже сколько раз был, да, Господь хранил, берег. Вот, то есть человек, с одной стороны, должен сам с Богом разговаривать, с другой стороны, ты все-таки тоже должен как-то человека подготовить, поговорить с ним. Вот, как правило, это вот, ну, именно вот этот момент.
0: Хорошо, а еще?
2: А можно ли сказать, что таким образом вы защищаете дело благовествования, скажем так, общаясь вот с людьми и успокаивая их? Вот Павел просто писал, я призван защищать благовествование. Вот здесь можно в таком контексте рассмотреть это местописание? Или все же Павел говорил немного о другом?
1: Ну,
2: вот вы идете, вы говорите, что это не так страшно.
1: Я не уговариваю
2: что будет
1: человека.
2: Хорошо.
1: Я человека не уговариваю. То есть, да, потому что мне здесь выгоды никакой нету. Вот, но если я вижу, что человек действительно хочет, ну, о чем-то переживает, это ж нормально, это естественно. Угу. То я предлагаю там разные, да, вот варианты, ну, вот, как можно там обезопаситься, да, или как можно вот

0: Поэтому и плюс человек сам молится. Угу. Вот, плюс с его семьей поговорить, это тоже важно.
1: Хорошо, а ну вот еще с какими проблемами? Понятно, если у человека там кризис какой-то идентичности, или он там не определился, чего он хочет от жизни. Но если человек определился, он знает, для чего он едет, что может ему помешать?
0: Ну, например, еще если мы говорим о том, что человек, допустим, переезжает на долгий срок в какую-то страну или культуру, то, например, у человека, допустим, у него были, например, амбиции построить свой бизнес, какое-то свое дело. Или же, например, человек, допустим, хотел учиться где-то, а он понимает, что его Бог призывает куда-то переезжать. И вот здесь может тоже возникнуть сложность, то как бы у человека были одни ожидания на жизнь, а здесь он чувствует, что Бог его призывает, но к другому. И вот это вот, может быть, где-то вот моральная такая неготовность, то есть нужно время. И человек вот, это, конечно, серьезная борьба в душе человека, когда у человека были, ну, перспективы какие-то ожидания на будущее. Ну, например, человек хотел там какую-нибудь там фирму организовать, а здесь вот приехал какой-то человек, рассказал о том, что как там люди в Узбекистане живут, или, не знаю, там, или в Анголе, и что там нужны люди. И человек, и его дух, он чувствует, что он, ну, Господь его зовет, а у человека вот есть ожидания. Вот он хотел учиться или там бизнес строить. И это тоже психологический барьер, который нужно преодолевать.
1: А если человек, нужно время. А если человек откликается на этот призыв и едет, но мыслями он еще не оставил ту свою прошлую идею, не бывает ли здесь какого-то кризиса?
0: Да, бывает, абсолютно верно. И я думаю, что человеку просто не нужно спешить с переездом, потому что человек, может быть, жил в каких-то ожиданиях, а может быть, даже и иллюзиях. Угу. Здесь, допустим, в Краснодаре, да? И вот тут Бог его призывает там на край света. И он еще психологически не оставил то, что он не будет бизнесменом там, или там профессором там, или еще кем-то.
2: Не простился со старой жизнью.
0: Да, она хорошая тоже, неплохая. Или человек хотел семью, а Бог его призывает там, не знаю, быть там, строить церковь где-нибудь, не знаю, там в Латинской Америке. И человек еще не созрел, а он приезжает туда, и там он не только свои психологически решает вопросы, а он еще сталкивается с культурными барьерами, с культурным шоком, еда, вода, все на свете. И, конечно же, вот таким людям очень тяжело. Поэтому мы должны поддерживать тех, кто куда-то едет в другую культуру, потому что это огромная жертва. К сожалению, иногда вот образ таких благовестников в другой культуре, он искажен тем, что мы видим там фотографии, ой, классно, он там под пальмой, там с обезьяной фоткается, там бананы с ветки ест, ой, как ему классно. А на самом деле человек проходит такую долину, такую вот прям вот, такую борьбу и внутреннюю, и внешнюю. А если еще это враждебная культура, это втройне сложнее.
2: Но обычно самую жертву просто не показывают же в соцсетях.
0: Да, хочется пальмы, показаться, бананы. Да. Mm-hmm. Да, хочется показать такое вот. И плюс не всем расскажешь, как сложно иной раз бывает.
2: Ну, не все можно рассказать.
1: Ну, да, я вот недавно натыкалась у одного благовестника. Есть миссия, они находятся, по-моему, где-то не в Кении, короче, где-то в Африке, и там есть такая практика женского обрезания, знаете, mm-hmm. да? И его команда ездит по деревням, и они как бы лечат девочек, которым провели эту процедуру, и они учат, ну, вот в деревнях вот этих вот имамов, кто у них там есть, чтобы, ну, учат медицине немножко, им рассказывают про человеческую биологию, о том, что не надо так делать, пытаются. И я смотрю его уже какое время, и по нему прям видно, насколько ему тяжело. То есть он этого не показывает, но он там приезжает в очередную деревню, снимает на видео, говорит, вот эти люди нам говорили, что они отказались от этой практики, а потом мы через год приезжаем, а они там обрезали всех новорожденных девочек в этой деревне. И видно по его лицу, насколько он уже просто в отчаянии находится, что они служат, прикладывают какие-то усилия, а ничего не получается. И ты смотришь и думаешь, вот вроде да, люди, они служат Богу, но насколько им бывает трудно, они этого не показывают, но по ним видно. И вот это разочарование, которое у них там иногда происходит, я думаю, насколько им сложно вообще. Вот вы с этим сталкивались, что вы служите, результат вообще не такой, как вы ожидали, и уже просто руки опускаются, вы не знаете, что делать, как будто в тупик какой-то духовный зашли.
0: Да, это тоже, кстати, психологический барьер, когда ты приезжаешь, и ты сталкиваешься там с реальностью. Кто-то не вывозит, кто-то возвращается, потому что это сложно. Это сложно. Да, это восточная культура, когда, вот как ты говоришь, да, он там убедил там отказаться от этой практики, а потом приезжает, а там все не так. Ну, это восточная культура. Они не скажут нет. Они скажут, да, мы согласны, а сделают вот по-своему. Поэтому да, да.
1: Хорошо, у меня... Так, у меня был вопрос, но пока мы это обсуждали, я его забыла.
0: Это нормально, это радио.
2: А давайте продолжим по барьерам. Какие еще есть барьеры?
0: Сколько у нас?
1: А, мне хотелось вот еще что спросить. Вы сказали, что человек оставляет вот эту свою жизнь, которая может быть и хорошая. Но вот здесь опять же вопрос, а насколько Бог дает человеку выбор? Если человек откажется от этого призыва, к которому его Бог побуждает ехать в другую страну, и останется вот в этой своей жизни, о которой он мечтал, как вы думаете, будет ли это... не угодно Богу, и накажет ли его за это Господь? То есть будет ли это грехом отказ от призыва? Или Господь поддержит и этот его выбор?
0: Мы на прошлом эфире говорили, что люди, которые находятся в своем призвании, они обязательно будут успешны, потому что они на своем месте. Так вот, я вот удивляюсь, что вот люди, казалось бы, отказываются от карьеры, от образования, там, может быть, от семьи, да, отказываются и едут туда во что-то неизвестное. Но... И их это пугает, это психологический барьер, да. Но вместе с тем, если человек понимает, что его зовет Бог, и человек, ну, как личность, которая имеет выбор, не решается переезжать, скорее всего, он не будет успешен здесь. Хотя, возможно, он любит то, чем он занимается, или, точнее, занимался. Например, человек, допустим, занимался строительством, допустим, где-то работал. Потом он планировал, так, открою через год фирму, через три там я возьму там кредит еще на фирму, там разовьюсь, начну там брать подряды и так далее. А тут раз Бог его призывает, давай ты будешь ездить по деревням Кении и рассказывать о вреде женского обрезания. И человек как бы, ну... Вообще вот, ну, то есть, как, ну, а как? Я думаю, что ему нужно просто вот послушаться Божьего призыва, хотя и не сразу ехать, но потихонечку, может быть, расстаться вот с этими амбициями и планами, да, здесь, и потихонечку готовиться к поездке, потому что самое лучшее место, это где тебя хочет видеть Господь. Это самое успешное место. И потому что, я думаю, даже если ты профессионал в стройке, но тебя Бог призывает на что-то там медицинское, там, не знаю, или там проповедовать Евангелие, или еще что-то, то это самое лучшее место. Там ты будешь успешен. Потому что Бог призывает, и Он тебя всем снабдит. Здесь же, оставшись дома, скорее всего, ты, ну, не, у тебя не будет успеха.
1: Хорошо, если вот ты уже на месте, ты благовествуешь и... зашел в тупик, и такое ощущение, как будто ты не на своем месте. Вот ты приехал по призыву, начал служить, и в какой-то момент все настолько плохо идет, что ты уже начинаешь сомневаться, а точно ли меня сюда Господь призвал? Вообще, я на своем месте, я делаю то, что ему угодно. Может, я сам себе это все надумал, потому что результата нет, все плохо. И что в этот момент заставляет вас двигаться дальше?
0: Может так получиться, что Бог все это задумал ради того, чтобы ты полностью вот разочаровался во всем, во всех, и чтобы остался только ты и Бог. Потому что иногда у нас столько много наслоений, столько много всяких амбиций, столько много еще моего «я», что Богу нужно вот все разрушить и строить заново. Может быть, ради этого Бог тебя туда и призывает. А может быть, ты что-то там делаешь неправильно, почему у тебя нету результата. То есть нужно смотреть. Но, конечно, фундамент — это призвание. Если ты чувствуешь, что тебя призывает Бог, надо все оставлять и делать то, что призывает тебя Бог. А кого-то Бог призывает, например, организовывать большие компании с миллиардными оборотами в мегаполисах. Это его призвание. Потому что он благодаря этой там миллиардной компании может, например, там содержать там, не знаю, 50 благовестников там, или 100 благовестников. И это его призвание. Он не может благовествовать, но он может хорошо зарабатывать деньги для того, чтобы кормить тех, кто благовествует. Поэтому вот призвание, вот какое у тебя призвание? Вот это важно.
2: Ну и вообще, в принципе, не только же для благовестия.
0: Да, пастырей, там, церкви, да, благотворительность.
2: Это же даже просто рабочие места для кого-то.
0: Рабочие
2: места,
0: да. Для
2: кого-то это благословение, есть работа.
0: Да, может быть, Господь тебя призывает вот быть хорошим руководителем, платить все налоги, быть честным в бизнесе, не брать, не давать взятки. И этим люди будут видеть, говорить о том, что да, он верующий человек, он живет по Божьим заповедям. Мы это видим, и это возможно. Призвание.
1: У нас эфир подошел к концу. Заключительное слово.
0: Слушай, ну что, еще третий делать эфир? Потому что мы...
1: Мы можем сделать третий эфир, почему бы нет? Потому что мы сколько обсудили вообще по теме? У вас же там список был из пунктов.
0: Но на самом деле не так много мы обсудили, может быть, где-то половину примерно. Заключительное слово, дорогие. Конечно же, благовестие — это выход из зоны комфорта. Конечно же, нам проще благовествовать в наших церквях. Но Бог призывает нас, чтобы мы несли Евангелие туда, в мир. Самое главное, если Святой Дух с нами, а если мы молимся перед тем, как начинаем благовествовать, то Бог будет подготавливать сердца. Бог пошлет нужного человека. Бог пошлет, что сказать этому человеку, потому что мы можем даже иной раз не от себя что-то говорить. Ну, а если человек не принимает, или, как мы говорили, закрыто для человека, то не расстраивайтесь. Вы сказали Божье слово, вы проповедовали, вот, исполнили то, что Бог поручил. Вот. Ну, а результат узнаем только в вечности.
1: Спасибо, что были сегодня с нами. Я напоминаю о поддержке радио в этом месяце. У нас новый месяц. Вот, мы опять стартуем с нуля. Поэтому, друзья, всем хорошего дня.
2: Скачивайте наше приложение. И всем до завтра.
0: И все на благовестие.
2: Родион, спасибо, что были с нами.
0: Слава Богу.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 14. Кто может, Боже, пребывать в Твоем жилище вечной славы и на церквей священных главы с душою трепетной взирать? Лишь тот, кто ходит непорочно и предан Господу вполне, и кто возносит в тишине молитвы в сумраке полночном, и не дает в рост серебра, в суде даров не принимает, своим словам не изменяет, и ищет мира и добра. Кто к правде Божией влеком и зла не причиняет брату, кто ценит совесть выше злата и не клевещет языком.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

Не сомневайся в Божьей любви. Бог любит тебя каждый день. Радио «Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Ливия. Всего 12 тысяч лет назад, когда Сахара была цветущим раем, здесь уже была цивилизация. В Ливии можно увидеть наскальные рисунки и многоэтажные глиняные города, древнеримские постройки и красоту дикой пустыни. Но знакомство со страной начинается с ее кухни. На протяжении веков национальную ливийскую кухню совершенствовали все, кто здесь побывал. Итальянцы, египтяне, финикийцы, римляне, арабы, крестоносцы, турки, испанцы, французы и англичане. Как и в любой арабской стране, в ней действуют все законы арабского мира. Например, правила правой руки и отсутствие в меню свинины. Главный изыск ливийской кухни – это сочетание несочетаемого. Какому повару в голову придет приготовить соленые апельсины с чесноком или запеченных с фруктами и сахаром цыплят? А ливийцы находят вкус этих блюд превосходным. Ливийская кухня не такая острая, как в других арабских странах, зато невероятно пряная. Корица, тмин, базилик, кориандр, горчица, розмарин, чабрец, шафран, мята, эстрагон, лук, чеснок и многое другое попадают в блюда вместе или по отдельности. Самая известная ливийская приправа – харисса, которую едят просто с хлебом или в дополнение к другим блюдам. Она похожа на несоленую аджику. Ливийцы предпочитают кускус. Это традиционная каша из манной или пшеничной муки, ничего общего не имеющая с традиционной мангой. Готовится на пару в специальной кастрюле с ситом. Кускус как раз и готовится в сите, а в самой кастрюле томится острый соус. Подается кускус с птицей, мясом и овощами. А при большом застолье подается и в конце трапезы. Мишуи. Козленок или ягненок, целиком зажаренный на вертеле. Это главное блюдо арабского торжества. Им угощают только почетных гостей. Распространенными блюдами в североафриканских странах являются блюда из баранины, птицы, овощей. Размер ливийских порций очень большой, так как режим питания в арабских странах ориентирован на редкий, иногда двухразовый прием пищи. Плотный завтрак и обед, иногда ужин. А традиционная острота арабской кухни имеет серьезные биологические основы. Перец содержит вещество катепсин, которое регулирует терморегуляцию. А вот ливийская свадьба сравнима и с оперой, и с балетом. Пение, танцы, обряды – все это красочно и звонко, чтобы гости надолго запомнили это событие. Число гостей на свадьбе может быть огромным. Обычное дело, если приходит человек 150-200. В Ливии сохранились традиции колыма, который жених уплачивает родителям невесты. Местные называют его махар. Это не символический выкуп, а вполне внушительная сумма денег. Во время помолвки сторона жениха одаривает невесту и ее семью подарками, среди которых обязательно должно быть золото. В результате помолвки договорившиеся стороны подписывают специальный документ. С этого момента до самой свадьбы молодые не могут видеть друг друга. Но на каждый мусульманский праздник жених обязан присылать невесте подарки. Свадьба гуляется с большим размахом 7-8 дней. Причем каждый из дней сопровождают свои ритуалы и обряды. Интересен один обряд. Невесте особым образом повязывают на ногу красную шелковую нить. Подобным образом привязывают верблюда к своему хозяину. Этот ритуал символизирует то, что с этого момента невеста привязана к своему мужу, как верблюд к хозяину. Не забывают ливийцы и о своей душе, как самом дорогом подарке Создателя. Основная и самая многочисленная религия в Ливии – ислам суннитского направления. Поэтому так много обычаев и традиций, связанных именно с исламским мировоззрением. Священный Коран является высшим источником права в стране.
Наравне со светскими судьями муфтии назначают и шариатских судей. Вместе с законами в ходу так называемые фетвы, аналог прецедента в мусульманском праве. Другие религии в стране не распространены. С недавнего времени христианские проповеди приравниваются к нарушению законодательства и караются по всей строгости местного закона. Религиозный состав страны практически однороден, что позволяет назвать Ливию одной из немногих стран, в которой не распространено свободомыслие и отсутствует свобода выбора религии.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о некоторых особенностях помазания. Библия говорит, что вера есть уверенность в невидимом. Она основывается на обетованиях, то есть обещаниях, которые дал Бог. Вера, другими словами, производное слово откровения или слово обетования. По-другому вере неоткуда возникнуть. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Послание к римлянам 10:17. Говорит ли Бог? Да, Бог готов говорить с каждым человеком, но только на уровне его духовного статуса. Помазание носит определенный характер, соответственно призванию, вытекающему из предназначения человека. Одних помазывают на пророков, других помазывают на царей, в зависимости от Божьего определения. Есть служения разного направления и разного масштаба. И Бог открывает свою волю каждому человеку, но соответственно территории его полномочий. Не может в одной руководящей позиции состоять двое или больше человек. Вернее, могут. Только один из этих людей – избранник Божий, а другой – самозванец, не желающий с этим мириться и признать решение небес. Допустим, Самуил, пророк, по слову Господа, помазывает Давида на царство вместо Саула, или можно сказать, на место Саула. Как только Дух Святой почил на Давиде, он отступил от Саула. Он и не мог не отступить, потому что царское помазание переместилось от одного к другому. Мы об этом читаем в первой книге Царств, 16 главе. То же самое произошло, скажем, с духом, который был на Илии. Он почил на Елисея только после того, как Илия был вознесен на небо. В духовном мире имеют место ранги и соблюдаются принципы субординации. Когда дело касается общества, Бог избирает одного человека из среды народа в качестве посредника между собою и людьми, помазывая его на эту миссию. Это в корне отличается от демократического уклада общества, в котором люди выдвигают своих кандидатов в президенты или на другую руководящую роль, представляющих их человеческие интересы. Золотой середины быть не может. Это две разных модели мироустройства. Теократическая, в которой правит Бог, или демократическая, где правит большинство. Посвятите время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июня, и наша тема сегодня – Иисус и Святой Дух. Каждый день на протяжении этого месяца я буду говорить с вами о служении Святого Духа. Мы начнем с Евангелия от Иоанна 7:38, где Иисус говорит о Святом Духе и о нас. Итак, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И в следующем стихе, Иоанна 7:39, «Сие сказал Он о Духе». Здесь Иисус описывает, какую полноту Духа мы должны иметь в своей жизни. Не просто легкое прикосновение Духа. Иисус сказал, как разливающийся поток. Слово «потекут», которое использовано в 38 стихе, перевод греческого слова «рео», который описывает стремительный поток, настолько полноводный, что он выходит из берегов. Бог хочет, чтобы именно такая мера Святого Духа действовала в вашей жизни. Не просто маленький, крошечный ручеек, не просто легкое прикосновение истины. Бог хочет, чтобы у вас был стремительный поток жизни и силы Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Радіо Пілігрім.
1: Вера угасала на моих глазах. В сердце подло подбирался леденящий страх. Смерть, подумал я,

Я в належному. Я тебе. Чи буде хмар?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 июня. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Послание к римлянам 12:9. Прекрасные слова написаны в Библии. Любовь да будет непритворна. Сегодня многие говорят друг другу, что любят, но как только один из них совершает плохой поступок, моментально приходит ненависть. А это означает, что любовь была неискренней. Ибо настоящая любовь не замечает человеческих недостатков и негативных сторон. Какова настоящая любовь, объясняет вся 13 глава 1 послания к Коринфянам. Там написано, что любовь не бесчинствует, не ищет своего. Если мы, общаясь с кем-то, ищем своего, то есть своей выгоды, это означает, что нет у нас к нему любви. Это относительно и к семейной жизни, когда люди женятся по расчету, выходят замуж за богатого, или, чтобы не говорили, в девках засиделась. Ключ к счастью в том, чтобы супруги имели по отношению друг к другу непритворную, искреннюю любовь. Существует также и братская любовь между сестрами и братьями. Это вечная любовь, и нам нужно пребывать в ней. Божье Слово говорит: «Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Невозможно следовать добру, не возненавидев зла. Мы прекрасно знаем, что есть зло. Возлюбленные, давайте на самом деле возненавидим зло и будем следовать добру. Изменим себя, чтобы быть непритворными в любви. Благослови вас Бог. Пребудьте в Иисусе Христе. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июня. Крещение Духом Святым. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Евангелие от Луки, 11:13. Сегодняшний стих содержит обещание о том, что Бог даст Духа Святого тем, кто попросит Его об этом. Вы можете попросить Бога крестить вас Святым Духом прямо сейчас, там, где вы находитесь. Вот молитва, которую вы можете произнести. «Отец, во имя Иисуса прошу Тебя крестить меня Святым Духом, со всеми проявлениями, которые сопровождают исполнение Духом. Даруй мне смелость, которую Ты дал тем, кто наполнился Духом в Пятидесятницу, и надели теми духовными дарами, которые Ты предусмотрел для меня». После этого вы можете проявить веру, сказав вслух: «Я верю, что крещен Святым Духом, и знаю, что уже никогда не буду прежним». Если вы помолились этой молитвой или подобной ей, ждите ответа. Верьте в то, что вы получили то, о чем просили. Если вы не поверите, то не сможете воспользоваться этим даром, даже если получите его. Я хочу подчеркнуть, что очень важно принимать ответ верой, а не полагаться на чувства. На протяжении всего дня размышляйте о том, что теперь Бог живет внутри вас, и что с Его помощью вы сможете осуществить свои начинания. Исполнение Святым Духом – одно из наиболее чудесных проявлений Божьей благодати. Присутствие Святого Духа придает смелости, приносит мир, радость, мудрость и множество других благословений. Каждый день ищите Его всем сердцем. Божье слово на сегодня. Ищите Бога ради Него самого и радости Его присутствия, а не ради того, что Он может сделать для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Псалом номер 1.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: сознаваю.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами снова Николай Пастухов и Алексей Коломитцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, в чем различие между верой и суеверием?
1: Очень важный вопрос. Спасибо за то, что вы его задали. Дело в том, что в большой массе людей эти два понятия смешаны, и чаще всего веру и считают суеверием, или же путают веру и суеверие. В принципе, для того, чтобы разобраться в этих двух явлениях, нам нужно определить или снова посмотреть на саму природу веры, из чего она состоит. Когда мы говорим о вере, мы говорим о явлении, без которого невозможна жизнь людей. Мы пользуемся верой, мы верим, мы практикуем веру каждый день много раз. Практически вера означает принятие чьей-то точки зрения, достаточно авторитетной или какой-то информации, достаточно авторитетной, чтобы действовать на основании ее. Например, когда вы идете на работу, потому что вы верите в то, что после того, как вы отработали, вам заплатят за этот труд деньги, иначе вы бы не работали. Или, например, вы покупаете билет на самолет, и вы едете к назначенному времени в определенный аэропорт, обращаетесь в определенную авиакомпанию. Почему? Потому что вы верите тому, что написано в билете, вы верите информации. Все это вера. Точно так же мы верим врачам, которые рекомендуют нам какой-то курс лечения, какие-то медикаменты. Точно так мы верим учителям, которые рассказывают нам о той или иной науке и так далее. То есть наша жизнь пропитана верой. Но когда мы говорим о вере, всякая вера всегда будет сильна своим основанием. Она не может быть сильнее своего основания. То есть насколько достоверна информация, которой мы верим. Достоверность информации определяет силу веры. Естественно, люди не верят или относятся с очень большим недоверием, когда они встречают цыганку, гадающую на рынке. Или же люди относятся с большим недоверием к разного рода рекламе. Причина, почему они не доверяют, или многие люди имеют тенденцию не доверять, заключается в том, что у них есть основания не доверять. Эти люди пытаются продать свой товар, и поэтому они пытаются представить его в более ясном свете. Или же люди не доверяют политикам, очень часто не доверяют политикам. Почему? Потому что их предвыборные обещания очень часто не сбываются. Самые разные причины выдвигаются, но основной механизм человеку хочется, он хочет, чтобы его выбрали, и поэтому он обещает очень много. И, к сожалению, многое из того, что обещано, его просто невозможно исполнить или не получается, не удается исполнить. Вот поэтому и есть определенное отношение к тому, во что человек верит. Когда мы говорим о вере и суеверии, то основное отличие заключается в объекте нашей веры. Вера всегда имеет авторитетный источник. Вот почему, когда мы говорим о вере в религиозном смысле этого слова, то чтобы эта вера была настоящей, у нее должен быть авторитетный источник. И единственным таким источником может быть Священное Писание, о котором абсолютно ясно, доказано, продемонстрировано, что оно точно. Оно действительно не является Божьим Словом. Оно несет в себе божественный авторитет. Оно вечное, это Слово. Оно касается практических вопросов жизни. Вот почему настоящая вера всегда основана на объективном, авторитетном Божьем откровении, Божьем Слове. Суеверие же напротив. Суеверие основано на том, что невозможно продемонстрировать. Невозможно подтвердить. Суеверие складывается из чьих-то рассказов, из каких-то преданий, из каких-то историй, которые бытуют в определенной части общества. Из того, что кто-то говорил о чем-то. Люди по своей природе, они склонны к мистике. они склонны к различного рода объяснениям, таинственным объяснениям и к простым решениям. Согласитесь, для того, чтобы построить свою семейную жизнь, гораздо легче каким-то образом найти какой-то приговор или заговор для того, чтобы ваша жена вас любила. Гораздо легче, чем, обратившись к Священному Писанию, понять природу брака, понять природу своего сердца и, обратившись к Иисусу Христу, пользуясь Его истиной, начать процесс перестройки своего отношения к жене с тем, чтобы построить правильную атмосферу в семье, с тем, чтобы она захотела вас любить. По этой причине люди обращаются к разным родам суевериям, потому что они надеются найти в этом более короткий путь к решению своих собственных проблем. К сожалению, это не является путем к решению. Это путь к еще большему осложнению, к еще большим проблемам, которых у нас с вами и так достаточно. Да благословит вас Бог иметь настоящую веру и опасаться суеверия.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе. Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово второе. Итак, чтобы не унывать нам ни в каких тяжких обстоятельствах, будем усердно внимать повествованиям Писаний. Отсюда мы получим великое ободрение к терпению, потому что не только будем утешены общением с потерпевшими одинаковые с нами бедствия, но и научимся, как избавиться от постигающих нас зол, как и по успокоению от бед оставаться ровными и не впадать в беспечность и не надмеваться гордостью. Ничего нет удивительного, если мы в несчастье смиряем и унижаем себя, выказываем великое благочестие, потому что самые искушения заставляют и имеющих каменное сердце делать это, то есть печалиться. Но только душе благочестивой и непрестанно имеющей Бога перед очами свойственно и после избавления от искушений никогда не впадать в забвение, а это часто случалось с иудеями. Потому и пророк, посмеиваясь, им говорил: когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. Псалтирь, Псалом 77, стих 34. И Моисей, сознавая за ними то же самое, часто увещевал их, говоря: «И будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обольстилось сердце твое, и не забыл ты Господа». Между тем, это и случилось, потому что сказано: «И ел Иаков, и утучнел Израиль, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». Итак, надобно удивляться святым не потому, что они были так благочестивы и любомудры во время сильной скорби, но потому, что и по прошествии бури, и с наступлением тишины продолжали быть одинаково скромными и старательными. И коню особенно надобно удивляться тогда, когда он может без узды идти ровно. Если же он прямо идет, потому что удерживается вожжами и уздою, то в этом нет ничего удивительного. Тогда эту стройность приписать должно не благородству животного, но силе узды. Это же должно сказать и о душе. Неудивительно, если она ведет себя скромно, когда гнетет ее страх. Нет. Тогда покажи мне душевное любомудрие и всяческое благонравие, когда пройдут искушения и снимется узда страха. Но боюсь, чтобы, осуждая иудеев, мне не осудить нашего образа жизни. Когда и мы страдали от голода и заразы, от града и засухи, от пожаров и нашествия неприятелей, то не каждый ли день в церкви честно было от множества собиравшихся? Великое тогда было у нас любомудрие и пренебрежение мирскими делами. Не тревожили нас ни любовь к деньгам, ни искание славы, ни страсть и стремление к распутству и никакой другой помысел, но все вы предавались благочестию с молитвою и слезами. Блудник стал тогда воздерживаться, злопамятный спешил мириться, сребролюбец склонялся к подаянию милостыни, гневливый и дерзкий обращался к смиренно-мудрию и кротости. Но когда Бог рассеял тот гнев, отвел бурю и после такого волнения устроил тишину, мы опять обратились к прежним делам. Об этом я и тогда, во время самих искушений, наперед говорил и предостерегал непрестанно, однако же не имел никакого успеха. Но все те внушения вы выбросили из ума, как сон и мимошедшую тень. Посему-то боюсь теперь больше, нежели тогда, и о чем тогда говорил я, особенно боюсь теперь, чтобы нам не навлечь на себя несчастий более тяжких, чем прежние, и затем не получить от Бога неизлечимой раны. Когда часто согрешающий получает от Бога прощение и между тем не располагается таким долготерпением к оставлению нечестия, то такой человек наконец доводит Бога до того, что он и против воли насылает на него самое великое бедствие, искореняет его в конец и уже не дает ему нисколько времени для покаяния, как это случилось с фараоном. Когда он, испытав великое долготерпение Божие в первый, и во второй, и в третий, и в четвертый, и в последующих казнях, нисколько не воспользовался этим, то, наконец, был истреблен и совершенно уничтожен со всем городом. Это же потерпели и иудеи. Потому и Христос, определяя истребить их и подвергнуть конечному разорению, говорил так: «Сколько раз хотел я собрать чад твоих, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 34 по 35. Итак, боюсь, чтобы и нам не потерпеть того же, потому что мы не вразумляемся ни чужими, ни своими бедствиями. Впрочем, говорю это не только вам, только теперь присутствующим здесь, но и тем, которые прервали повседневное усердие и забыли о прежних скорбях, которым я непрестанно с крайним усилием говорил, что хотя и прошли искушения, но память о них должна оставаться в душах наших, чтобы мы, постоянно памятуя о благодеянии, непрестанно благодарили Бога, даровавшего его.
2: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

Радио Пилигрим. Удивительное радио. Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Эрнест Хемингуэй пожертвовал крупную сумму из полученной им Нобелевской премии. При этом он сказал: «Правильно владеть богатством можно лишь тогда, когда раздаешь его». Вот так-то. Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 124. Надейся на Творца, мой друг, и твердость обретешь незримо, как горы, что стоят вокруг великих стен Иерусалима. Уходят дни, уходят годы, и краткодневен человек. Благословенные народы прибудут ныне и вовек. Бог не оставит жезла грешных над добрым жребием святых, дабы в стремлениях безуспешных не запятнать им рук своих. Благотвори, о Боже, правым и чистых сердцем освети, а тех, чьи помыслы лукавы, да будут гибельны пути.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: вместе.
1: Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Наконец наступило 20 июля. Я закончил мою работу в коровнике в урочное время и начал собираться. Я принял ванну, затем душ, потом еще ванну. Я чистил зубы, пока, казалось, эмаль не начала слезать с зубов. Я полоскал рот листерином и лаварином, два сорта воды для полоскания рта. Я чистил мои загрязненные фермерской работой ногти, пока щетина не начала выпадать из щетки. Я слышал, как отец выводил Пэккард из гаража, еще один прыжок по лестнице, чтобы затереть царапину на моем ботинке и помазать царапину на лице после моего третьего бритья. «Демос», — позвал отец у подъезда, — «ты что, стараешься стать красивее розы?» Вклинившись между моими сестрами на заднем сиденье, мне казалось, что эти 20 километров между Довной и Ист-Лос-Анджелес никогда не были такими длинными. Наконец мы подъехали на Юнион Пацифик к номеру 4311. По тропинке, посыпанной гравием, мы прошли мимо ровненьких рядов базилики, петрушки и других кулинарных пряностей, принадлежавших Кируне Габрильяновой. Передняя дверь широко отворилась, и все они, Сиракан, Тируна, старший брат Розы Эдвард, бесчисленные дяди, тети и кузины встречали нас. А позади всех стояла Роза в летнем платье. У меня не было возможности взглянуть на Розу, так как все собравшиеся внезапно рассыпались по армянскому обычаю в свои замкнутые группы. Мужчины по одну сторону большой передней комнаты, а женщины по другую. Иногда я мог бросить взгляд на Розу, которая сидела с моими сестрами. И мне так хотелось знать, о чем они говорят. Роза была одного возраста с моей сестрой Люсей. Я думал, буду ли я когда-нибудь говорить с Розой так нормально и свободно, как говорила с ней моя сестра Люся. Не принял я участия и в разговоре, весьма серьезном разговоре, который шел между моим отцом и Сираканом Габрильяном, усевшихся в сдвинутых поближе легких креслах. То, о чем они говорили, казалось, было удовлетворяющим обе стороны, так как при выходе у двери Габрильян сказал отцу: «Я передам это Розе». И через две недели дядя Яна-Ян вручил важный ответ: «Роза желает выйти за меня замуж». Затем наступили 5 традиционных вечеров празднования в доме невесты в честь ее согласия. Это были весьма радостные вечера пения, угощения, речей и обоюдного поздравления. Потому что по армянскому обычаю не две особы, а две семьи вступали в брачный союз. В один из вечеров Роза дала концерт на пианино, и сердце мое билось от удовольствия, когда я следил за ее пальцами, легко скользящими по клавиатуре. В свое время я учился играть на скрипке, но перестал по обоюдному согласию моему и учителя и с большим одобрением всех окружающих. Флоренс унаследовала скрипку и музыку, и она играла для удовольствия собранных семей. Хотя ей было всего 8 лет, а ее гибкая рука легко извивалась вокруг сверкающей скрипки. Не обошлось в один вечер и без традиционного подарка от жениха невесте, обозначающей новую родственность. Это были ручные часы с алмазными камнями. Опять-таки и этот подарок выбрали мои родители. На мою долю лишь выпала честь перейти через комнату, где сидели женщины, и надеть часы Розе на руку. В создавшейся тишине, когда взоры всех были на мне, мои пальцы одеревенели. Сперва я не мог открыть маленький замок, затем я не мог его закрыть. Я в это время подумал о тракторе под навесом, где я мог любую часть машины разобрать и сложить, не задумываясь. Наконец, Роза протянула свою руку и закрыла замочек. Затем наступило время для наших старейшин решить, где и когда быть свадьбе. Церковное помещение на улице Глэс, по мнению всех, было очень малым, чтобы вместить сотни желающих быть на свадьбе. Кроме православных друзей, которым прийти в церковное помещение было равносильно смерти. Было решено, что свадьба будет в доме жениха, по старому обычаю, а за ней последует большой пир. По армянским обычаям пир является центральным событием свадьбы и будет устроен на большой теннисной площадке на задней части дома. Что же касается времени свадьбы, габрильяне настаивали, что свадьбу нельзя отпраздновать раньше, чем через год. «Времена меняются», — говорили они. «Моя мать выходила замуж в 15 лет, а мать Розы в 13. Мы должны подождать, пока Розе исполнится 16 лет».

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Владыка

сердце, хоть и ищешь пути, но садишься на мель и не можешь отплыть. Тянет вниз суета, и куда ни взгляни.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные

Богу я служу сегодня. Если ты служишь сегодня такому же Богу, воздай ему громкую славу и пой вместе с нами, потому что он все самое лучшее приготовил детям своим.

0: слушаете Радио Пилигрим.
1: Доброе утро на Радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на Радио Пилигрим. Приветствуем вас. И сегодня у нас в студии Родион Щеглов. Здравствуйте.
3: Шалом, доброе утро.
2: И моя ведущая Даша Еремина.
4: Доброе утро. Бодрое, доброе, дождливое утро. И всех с первым днем лета и с днем защиты детей, друзья.
3: И всех с прошедшим праздником Троицы.
4: Да.
2: Поздравляем, друзья.
4: Так много праздников.
3: Так много праздников. Точно лето?
4: Да.
3: Точно?
4: И завтра лето, и послезавтра лето.
2: На самом деле не похоже, что лето, похоже, будто осень у нас настала сразу после весны.
4: Вообще такая погода когда-то была, ну вот вы помните,
2: чтобы
4: лето началось вот с такого затопления?
2: Слушай, несколько лет назад, ты разве не помнишь, вот мы сейчас в Краснодаре, у нас студия находится, и настолько сильно шли дожди, что я помню, как мы с родителями поехали в центр города, там все залило, я помню вот эту сцену, как моя мама идет с моей сестрой, на плечах ее держит, сестра держит зонт, а я иду рядом с мамой, и у меня воды по грудь. Представляешь, настолько все затопило, и вот сейчас, мне кажется, мы к этому медленно приближаемся.
4: Так, ну, ладно. Мы не принимаем, мы верим, что завтра все растает, ну, в смысле, все высохнет, и мы будем радоваться солнцу и лету.
2: Ну что, друзья, сегодня у нас тема звучит так. С какими голиафами встречается Благовестник? Это продолжение темы, которую мы вели в прошлый понедельник или в прошлый вторник. Ну, прошлой неделе, в общем, в начале прошлой недели. Вот, прошлая неделя у нас была посвящена, то есть темы были посвящены тому, как найти свое призвание в Благовестии. Правильно,
3: да,
2: я помню?
3: Да,
2: да. Да, то есть мы обсуждали призвание, и в принципе, в общем и в целом, и призвание в Благовестии. А сегодня мы, надеюсь, успеем закончить эту тему блоком о том, с какими все-таки проблемами сталкивается Благовестник.
4: Родион, ну, то есть, можно, да, вот сразу вопрос по ходу. Прежде чем нам точно убедиться, что это мое призвание, мы должны знать все подводные камни и всех вот этих голиафов, да, поэтому мы заканчиваем блок, как понять твое призвание Благовестника вот этими голиафами.
3: Да.
4: Интересно.
2: Ну, я так поняла, что есть какой-то прям список проблем, с которыми человек сталкивается, да, то есть какие-то конкретные, которые общие для всех.
3: Да, если мы переходим к теме, ну, почему голиафы? Ну, мы помним всю эту историю, когда, да, вышел такой подросточек, вот, с профессиональным военным воевать. И почему мы назвали именно голиафы? Потому что, ну, эта тема, она родилась из опыта служения, жизни, когда ты призываешь человека либо на благовестие, либо в поездку какую-то межкультурную, и человек вроде загорелся, откликнулся, и он готов, и он согласен. А потом, когда он возвращается домой и начинает сидеть и вот кубатурить, так,
2: понимать, что он пережил, согласился.
3: Да. То есть человек, там, например, человеку там предложили, не знаю, там, в Австралию, там, или, не знаю, там, в Лаос поехать. И вроде, да, здорово, он там в интернете картинки посмотрел, вот, вроде там в церкви хорошо рассказали, но он потом упирается в...
4: реальность.
3: Да, и я даже назвал бы это, знаете как, я всегда избегаю слова «проблемы», потому что он несет такой негативный, как сказать, оттенок, да. Я больше вот люблю слово «барьеры». Вот, потому что барьер — это нечто такое, может быть, сказать, естественное.
2: И преодолимое, главное.
3: Да, и что нужно преодолеть. Вот, и говорят тоже такую вводную часть, что нужно вот наблюдать за количеством этих барьеров человеку, который собрался ехать в поездку или там на служение куда-то. Если эти барьеры, они преодолимы, и их, скажем так, немного, то, наверное, стоит с Господом в молитве, надежде на Него их преодолевать. Но если их слишком много, нужно все-таки подумать, что вот эта большая масса барьеров, возможно, это то, что ставит сам Господь, что тебе нужно остаться дома. Вот. Ну, а если их не так много и они преодолимы, то, ну вот, сегодня мы поговорим, что это за такие голиафы и что это за барьеры.
2: А это только новички сталкиваются с барьерами или опытные благовестники, которые уже 100 раз были в другой стране, они тоже испытывают те же самые проблемы?
3: Слушай, я вот всегда вот знал, у тебя хорошие вопросы. Знаешь, эти барьеры, с ними сталкиваются и профессиональные служители, но они, может быть, мягче проходят. И даже вот сегодня я, наблюдая за кем-то уже таким более устоявшимся, более таким серьезным, я смотрю, что в основном они задаются одним вопросом: ведет ли меня Бог или нет. Вот это, наверное, вот, ну, главный вопрос, потому что новичок, он в первую очередь задается вопросом, ведет ли Бог? Если да, то потом 50 там, или там, сколько-то барьеров, их нужно там преодолевать. Но у опытного служителя, у него первый, наверное, главный вопрос, ведет ли меня Бог? А все это остальное, это уже так по пути.
2: А когда вот ты начинал, у тебя самый главный страх какой был?
3: А, наверное, все-таки технические вопросы. Наверное, вот все-таки самый сложный это был языковой барьер. Потому что ты вот, ну, в России ты все решаешь, любые вопросы вот так, потому что ты хотя бы по-русски говоришь. Mm-hmm. Хотя кому-то и сложно из одного региона в другой тоже, там, а как, а что, автобус, а трамвай.
2: Даже по
3: там
2: регионам меняется менталитет немножко людей,
3: абсолютно,
2: а тут другая
3: верно
2: страна.
3: Абсолютно верно. А тем более другой язык. А если ты прилетел, у тебя нету интернета, и тебе ты даже не можешь перевести на какой-то другой язык. Ну, ладно, там английский. Вот мы бываем в основном в регионах, где английский. А был у меня поездка однажды в Латинскую Америку, там португальский, а там вообще никто английского не знает. Ты сам-то его там не сильно-то и знаешь, ну хоть что-то можешь объясниться, а там вообще португальский, угу, и у тебя нет интернета. Это вот, это очень сложно.
2: Слушай, а как-то вообще возможно коммуницировать с людьми, не зная в совершенстве английский или португальский, или какой-то язык, на котором они разговаривают? То есть как происходит это общение?
4: Через переводчика, да, в твоем случае?
3: Но если это английский, то как бы какая-то, никакая опытность есть, ты еще как-то там, ну, выкручиваешься, где-то какие-то слова.
4: То есть ты знаешь благую весть на английском?
3: Чуть-чуть могу рассказать. У меня был один раз случай, мы в Кению приехали, точнее, я приехал еще раньше команды, и узнал, что там в одном городе есть православные, открыли из Москвы, православные открыли детский приют в трущобах. И я с ними связался, они говорят, ой, так будет здорово, если вы навестите. Я говорю, я еще, Юрий, фокусы показываю, Евангелие рассказываю, вот, могу спеть, танцевать, что хотите могу сделать. Ой, говорит, приедьте обязательно. И, короче, я приехал раньше команды, и пришлось проповедовать на английском. Еще что-то как-то меня, мне кажется, понимали. Поэтому.
4: Ну, вообще, на самом деле, благовесть не такая прям длинная. Это же не Евангелие выучить. В принципе, можно задаться целью и хотя бы благую весть на иностранном, да, знать, для того, чтобы в любой стране ты, в принципе, мог свою миссию-то, да, и выполнить. Да.
2: И то есть взять какой-то текст конкретный, да, его выучить, да, просто, да, его рассказывать?
3: Да.
4: Почему,
3: да,
4: нет? Это не слишком длинно.
2: Ну,
4: но
2: просто потому, что ты мне рассказывал раньше, у меня сложилось впечатление, что ты не просто рассказываешь людям, ты еще дальше с ними продолжаешь коммуницировать, то есть ты выстраиваешь с ними отношения, mm-hmm, с детьми.
3: Переводчик.
2: Это же не просто.
3: То есть, вот смотри, это мы сейчас говорим самый жесткий вариант, это чтобы вот благая весть у тебя в коротком варианте, да, чтобы вообще никого нету, ты можешь, мог рассказать. Конечно, мы в основном беспокоимся о том, чтобы у нас был переводчик, чтобы мы могли не просто, как я там, ну там,
2: ну,
3: Бог.
2: Ты с фокусами можешь, в принципе, даже без переводчика, мне кажется, дети
3: потому
2: ее
3: что
2: поймут.
3: Потому что у меня там картинки еще есть. То есть и люди, тем более они грамотно, они увидят по картинкам, поймут, о чем речь.
4: Надо как-то провести эфир, чтобы вы нам в эфире показали эти фокусы.
3: Фокусы?
2: Да. По-моему, мы приносили нам как-то фокусы.
3: Да, только одно условие, я не рассказываю секреты. Уже неинтересно, да?
4: Нет, зачем, интересно.
3: Хорошо, хорошо.
2: Мы сами попробуем догадаться.
3: Давайте к эфиру, да? Я вам после эфира покажу один фокус.
4: Заинтриговали, наверное, наших слушателей, которые думают, а нам?
3: Ну, я не знаю, хорошо, нашим слушателям.
2: Мы снимем на видео и выложим в свои соцсети.
4: Точно.
2: Можете там посмотреть потом.
3: Давайте, ну, несколько слов, чтобы люди, ну, не были в дезориентации. Много лет назад я читал Библию, и там в послании к Колоссянам 4:6 апостол Павел говорит такие слова: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». И вот, знаете, для меня вот как-то этот стих прозвучал так по-особенному. И вот я понял, что слово, вот, которое я говорю, слово Евангелия, да, слово о Христе, его хорошо бы приправить солью, чтобы оно вот, ну, было как-то интересным таким. И вот я показываю фокусы элементарные. Это не магия, это не какое-то колдовство, как некоторые в Африке. Ну, вы знаете, там много колдовства. Они
2: думают, что вы показываете...
3: Христианский колдун, да. Ну, то есть,
2: христианские
3: как бы,
2: колдовские фокусы, ничего себе.
3: Ну да, в некоторых регионах мы отказываемся от фокусов, потому что люди, ну, воспринимают, что тут свой приехал.
2: У вас мысль какая-то была?
3: Нет, все, я закончил.
2: Все, отлично. Ну, хорошо, друзья, я думаю, что мы можем сделать небольшую паузу на новости, и потом к вам вернемся.
3: Да.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня благовестник Родион Щеглов, моя соведущая Даша Еремина и я, Аля Ануфриева. И мы переходим к теме. Итак, какие же барьеры есть у благовестника на пути к его призванию?
3: Хочется вначале даже разделить на две части. Первое, мы говорим о благовестнике, который говорит Евангелие в своем родном городе, селе или в своей культуре, или же в другой стране и в другой культуре, потому что разные барьеры есть. Вот каких вот вы хотели бы поговорить?
2: Наверное, начнем с такого более понятного нам.
3: Себя.
2: Себя, да.
3: Но если мы говорим о своем родном городе, там, крае, да, или регионе, или местности, где я живу, то есть несколько барьеров. Ну, например, один из барьеров, а что подумает человек обо мне, если я начну ему благовествовать? И вот человек, который вот услышал, например, призыв в церкви, что нужно благовествовать, и человек вроде да, понимает, а что обо мне подумают? Угу. Одно дело, если это большой город, я могу с ним не встретиться больше. А если это маленькое село, где тебя все знают, а что подумают? И вот это такой барьер, знаете, вот общественное мнение, это очень сильный такой вот мотив, чтобы все-таки нам молчать о Христе.
4: Ну вот интересно, даже когда выходишь на евангелизацию, просто мысленно, как бы, видимо, лукаво их посылают, что типа, а если кого-то знакомого встретишь, и сам себе отвечаешь, ну и что? Ты что ли скрываешь,

0: свое, как бы, свой статус христианина, ну, встретит, ну да, ну подтвердишь, вот у нас христианские газеты, круто, узнает, что оказывается христианин. Ну, то есть, вот этот вот внутренний диалог, он присутствует внутри. У вас так же?
1: Конечно, я же живой человек, я же не Голиаф.
2: Вы из этих мыслей переезжаете постоянно?
1: Нет.
2: Я шучу, я знаю, что нет.
1: Но как его преодолеть? Но я думаю, что если мы молимся, и эта встреча промолена, то есть такого сложности такой не будет. Ты будешь понимать, что человек, которому интересно то, что ты ему говоришь, это просто он тебе послан Богом.
2: Слушайте, ну вот я слышала два мнения на этот счет, что первое, люди советуют, да тебе должно быть наплевать на мнение окружающего, вот что ты, стыдишься, ты должен, как это сказать, ну то есть тебе должно быть все равно на других людей, то есть звучит так, как будто тебе должно быть плевать на мнение других людей, поэтому иди делай, что хочешь, но это применимо же не только к благовестию, ты можешь идти делать, что хочешь, не только благовествовать,
1: да.
2: То есть по сути это совет, который говорит тебе о том, что там наплюй на все социальные нормы. А второй совет заключается в том, что для тебя то, что ты несешь людям, и то, как ты на них смотришь, должно быть важнее, чем то, как они смотрят на тебя. И вот этот совет мне нравится больше. Ты знаете, как будто когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и ты понимаешь, что ты спасаешь человека, то этот стыд, он сам собой уходит, потому что ты понимаешь, что вот то, что человек о тебе подумает, это настолько неважно по сравнению с тем, что его жизнь может быть спасена, что этот стыд, ну, он даже не появляется.
1: В одной церкви с братом познакомился, и Бог его сделал таким призванным евангелистом. И я говорю, как ты получил вот это призвание? Я говорю, что тебя мотивирует вот еще для благовестия? Он говорит, однажды прочитал в Новом Завете, что рабу Божьему должно быть приветливым. И он говорит, и как-то ко мне этот так стих коснулся. И говорит, я вот что б ни делал, он работает водителем на большой машине. И он говорит, вот что б я ни делал в жизни, в магазин захожу. Он говорит, я там хожу там бегать по утрам. Вот. Я, говорит, всегда приветлив. И вот удивительно, что Бог вот...
0: А где он это прочитал?
1: Ну вот где-то в Новом Завете, я точно не
0: помню. Рабу Божьему должно быть приветливым.
1: Да, ну мы найдем это. Угу. Вот, может быть, ты там сейчас
0: да,
1: параллельно
0: сейчас
1: поищи. И он использует вот эту вот приветливость, то есть он говорит, все, кто мне попадаются, я с ними приветлив. И говорит, ну, и буквально там через короткое время начинаю им проповедовать.
0: Угу.
1: Если меня там куда-то там послали, там, подальше, ничего страшного, я, говорит, иду дальше. А сколько людей, говорит, примерно половина, говорит, слушают.
0: Это 2 Тимофея 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния.
1: И вот здесь, наверное, нету места твоему, как ты сказала первому, да, что мне наплевать на всех. Ну, как-то здесь чуть другой, да, образ, угу. Вот, благовестника. Но еще один такой барьер, как человек вот может задуматься о благовестии, он может подумать, а как мне найти того самого человека, которому благовествовать? Вот как мне найти-то? Вот тут я выхожу, да, вот часто же большой город, он предполагает много людей, но в то же время и часть, ну, одиночества. Сколько людей одиноки в мегаполисах? Вот потому что они как-то вот зажаты. И вот человек думает, а кому благовествовать? Вот кому? Вот, ну, если бы человек сказал, что я хочу благовествовать, другое дело, а как найти? Ну, опять же, здесь вот можно использовать вот этот вот мотив, чтобы просто быть приветливым.
0: И там же вот есть продолжение. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?
1: Да?
0: То есть для чего нам быть приветливыми?
1: Да?
0: Сразу описывается цель.
1: Да.
2: А не было такого, что вы начинаете общение с человеком, и вот в момент, когда вы начинаете ему благовествовать, вот в этот момент он от вас отворачивается?
1: Да, конечно.
2: То есть до этого общение шло нормально, но как только...
1: Да.
2: Почему так происходит?
0: Или тему переводит.
1: Или тему переводит. Но это лучший вариант, если перевел тему. Не знаю, может быть, человеку что-то не нравится, может быть, эта тема его не интересует.
2: Вы же понравились ему как человек.
1: Ну, а ему не нравится информация. Может, его обличает совесть или Господь его обличает, ему это не нравится, он не хочет об этом слушать.
2: То есть человек может отворачиваться от проповеди Христа, потому что его обличает совесть?
1: Легко, конечно. Ну, а кому понравится о своих грехах разговаривать?
2: Погодите, для того, чтобы понять, что то, что ты делаешь, это грех, нужно определенную концепцию греха принять. То есть, если там человек считает, что ну, я не знаю, там, встречаться, спать до брака — это норм, потому что обычно в светском мире это не считается чем-то плохим, но это считается плохим в христианской среде. Для того, чтобы он почувствовал, что это грех, ему нужно принять принципы христианской среды. Как он может чувствовать, что он грешит, если он не верит в Бога и не принимает для себя этого?
1: Просто выйди сейчас на улицу. Ну, сейчас дождь идет. Выйди на улицу, и ты увидишь человека любого курящего, подойди и начни ему говорить, что это не просто вред здоровью, скажи, что это грех.
2: Как я докажу ему, что это грех? Если он скажет мне, а где в Библии написано, что курить — это плохо?
1: Аля, у меня вопрос к твоему богословию, а что, это не грех? Курить не грех?
2: Я знаю, что то, что мы вредим своему телу, это грех, потому что мы храм Бога живого. Но как вы объясните это
1: другому? А где это написано, да?
0: Нет, она имеет в виду, что для человека с мира, незнакомого с Богом, это как будто бы не аргумент. Там же не написано черным по белому «не курите».
2: Да, например, про любодействие я могу им так сказать, потому что там черным по белому написано. А есть места, где не написано.
1: Ну, видишь, например, я, например, не знаю, когда я проповедую, я, например, не знаю, чем человек живет. Я не знаю его внутренность. И просто Бог, он может через меня, я не могу знать его внутренность, через меня может его обличать, этого человека. И ему это будет не нравиться. Ну, как бы я с таким сталкивался, поэтому я смело об этом говорю.
2: А это в агрессии выражается?
1: По-разному. Кто-то может реально агрессивно, а кто-то может, и все, и как бы ретироваться.
2: То есть у вас было такое, что вы общаетесь с человеком, благовествуете ему, и понимаете, что вы на какую-то больную мозоль наступили?
1: Да, да.
2: Это хорошо или плохо, что вы наступаете на больную мозоль?
1: Вот смотри, еще один барьер, я тебе сейчас отвечу на этот вопрос. Еще один барьер, вот такой, у людей, вот, которые хотят пойти благовествовать, а вдруг я скажу что-то не так?
2: Вот это, что-то не так можно сказать человеку о человеке или о Боге можно, вот что самое страшное сказать что-то.
0: И вообще человека отпугнуть навсегда.
1: Вообще отпугнуть, да. Но меня, знаете, вот в этом барьере, а вдруг я что-то скажу не так, а еще есть такой момент, знаешь, когда попадаются тебе там, ну, либо реально умные люди, либо реально шарящие. Вот у меня один раз парень попался, он, короче, преподаватель логики. В университете. Ну, то есть, как бы, его вообще, ну, как бы, ну, понимаешь, да, то есть, он вообще логикой берет, и он тебе все разложит, как бы, и ему вообще, ну, то есть, никак. И вот ответ на этот вопрос, как с такими барьерами, да, либо я на что-то, не, ну, как бы, не так скажу, да, либо там человек попадется, ну, там, супер умный, я что-то ему неправильно богословски отвечу. Для меня такой ответ: с нами пойдет Святой Дух.
0: Угу.
1: И если я перед этим походом, там, или если для меня это образ жизни, если я молюсь, то со мной Господь. То есть по-человечески, конечно, я могу что-то не то сказать, но как бы со мной Господь. Поэтому Он может его обличить, Он может и ему такой аргумент дать, что он даже, этот преподаватель логики, ничего тебе не ответит.
2: Вот тут мне пишут, любопытно, грешник спрашивает, где написано. Многие люди на улице хорошо понимают учение о грехе, даже интуитивно. Но, с другой стороны, вы разве не сталкивались с ситуациями, когда от вас требуют доказательств?
1: Да, и причем часто Библия для них не аргумент. То есть им нужно как-то что-то логически доказать.
2: И вот что вот тогда делать, если они вот на это сворачивают?
1: Но, как
2: вы же не можете веру им доказать логически.
1: Никак не докажу. Вот. Просто предаешь в руки Божьи. Вот возвещаешь ему истину. Вот есть также у апостола Павла такой текст, он там написано, что если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. То есть вот я сколько раз замечал, ты общаешься с человеком, вот ты ему говоришь какие-то вещи духовные, как будто вот перед тобой вот стена, он вообще вот, то есть ты ему говоришь там, что Христос, он пришел, он умер за наши грехи, он тебе тут же отвечает, да-да, сегодня 15 градусов на улице. То есть вот вообще, вот просто вообще, и я понимаю, что, ну, он живой человек, и за него все равно умер Христос, и я понимаю, что я обязан ему сказать живое, действенное слово о том, что Христос за него умер. Я обязан это сказать. Кто знает, может быть, Господь потом достанет из его памяти то, что я говорил.
2: Тут еще один вопрос прилетел. А вы натыкались когда-нибудь на христиан, которые ушли из церкви, бывших верующих?
1: Конечно.
0: А, во время благовестия? Идешь благовествовать.
1: А, на благовестие?
0: Да, ну, да, ты и начал проповедовать, а это там бывший брат во Христе.
1: Ну, нужно вспомнить, нужно подумать. То есть вот я прям так на коротке не скажу. Угу.
0: А у меня было, кстати.
2: Да?
0: Да, ну как, не то что бывший человек, просто я познакомилась в спортзале, с девочкой так разобщались, А потом оказалось, что мама за нее молится, а она как бы ходила на молодежку, но сейчас не ходит. Ну, то есть у нее такой вот на пути человек.
2: Слушай, знаешь, я с чем сталкивалась? Я тоже сталкивалась с людьми, которые говорили, что они раньше были христианами, а сейчас они в Бога не верят. Но если покопаться в их прошлом, выяснялось в итоге, что они никогда, ну, как бы в Бога и не верили. Например, я знаю одного человека, который служил в группе прославления в одной церкви, и при этом он пил, курил, употреблял там что-то. И когда я его спросила, а зачем ты вообще служил в этой группе, он говорит, ну, мне нравилась компания, но в Бога я никогда не верил. То есть он говорит, что он бывший христианин, хотя на самом деле христианином он никогда не был. А люди, которые реально когда-то были христианами, искренне верили в Бога, которых он касался, они так не рассуждают. Они сами все знают, им не надо ничего рассказывать. То есть ты им говоришь, ты с ними общаешься, и ты понимаешь, что он знает, что он нагрешил, он знает, что он отвернулся от Бога. То есть у него этот процесс, ему не нужно как неверующему рассказывать об этом во всем. Он сам тебе проповедовать может. Он сам все знает, он знает, что он во грехе. И вот здесь, кстати, интересно, как с такими людьми общаться.
1: Ну, я думаю, что...
0: Любить, наверное.
1: Да, тем более, если он понимает, что эта встреча не запланированная, что он тебя не знает, ты его не знаешь, а перед тем, как идти там благовествовать, ты молился, чтобы Бог тебе посылал людей, значит, Бог тебе послал этого человека напомнить ему. Я думаю, это очень хорошая встреча и для него, и для тебя вдохновляющая, что Бог, он продолжает посылать, ну, на благовестие.
0: Угу.
1: Ну и вот еще один, мы вот нашим слушателям, кто, может, подключился или кто, может быть, потерял нить наших быстрых диалогов, мы говорим о благовестии в нашем формате, в нашем городе, в нашем селе, какие могут быть барьеры, да, какие могут быть сложности. Вот четвертый еще один барьер, который вот может быть, я думаю, что их наверняка больше, может быть такой, а смысл короткой встречи? Ну, угу. Ну вот, например, у меня бывает время, когда у меня, например, есть на благовестие там 30 секунд.
0: Угу.
1: Но сейчас город, все быстро. Ты стоишь в пробке, на светофоре кто-то просит деньги. У тебя нету много, у тебя светофор, сзади тебя пробка. У тебя есть 30 секунд. У тебя есть в руках Евангелие и только надежда на Господа, что вот молитва, что Господь, может быть, эти 30 секунд изменят его жизнь. Потому что есть случаи. Есть случаи, вот такие там буквально секундные, они меняли жизнь. Мой очень хороший друг, вот буквально одноминутный разговор на вокзале изменил его жизнь. Просто вот ему сказали, просто вот очень просто. И он теперь вот сам благовестник, очень посвященный. И вот кто-то задает вопрос, а смысл вот таких встреч? Мне часто задают вопрос, что надо приехать и где-то жить. Вот живи 10, 15, 20 лет. Тогда тебя люди узнают, увидят твою жизнь и уверуют.
2: То есть это такой монументальный подход.
1: Да, но понимаешь, как бы это как бы очень так, ну вообще не факт. Потому что мы наблюдаем в разных регионах, когда люди переезжали, оставляли все, переезжали в какой-то город, поселок, и спустя 10-20 лет у них не было результата. Но мы видим, что другую обратную сторону, что человек просто мимо города какого-то ехал, на вокзале остановился, там пару минут с кем-то поболтал и поехал дальше. А человек просто взял и уверовал. Он не трудился над этим.
0: Угу.
1: Он не трудился, чтобы человек покаялся. Поэтому у Бога, у него есть и такие, и такие. Даже если взять, я извиняюсь, Христа. Вот мы видим, что 30 лет он жил на одном месте. Он жил на одном месте. Конечно, мы ничего не знаем о его как, жизни до 30 лет, до выхода на служение. Но он был на одном месте. Мы знаем, что он жил в Назарете и раз в год ходил в храм в Иерусалим. Но потом, 3 года, мы не видим, чтобы он где-то надолго задерживался в одном месте. То есть у него тоже были такие вот мимолетные встречи. Вот я хотел бы даже прочитать.
0: Угу.
1: Из Евангелия от Матфея, вы знаете всю эту историю. Вот Христос, он жил 30 лет в своем городе, а потом 3 года он жил, путешествовал, служил с учениками. Угу. Это люди, которых он воспитывал. 3 года они были с ним. А были такие короткие встречи. Вот я прочитаю из Евангелия от Матфея 9:20. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его». Ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидел ее, сказал, «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здоровой. Вот сколько понадобилось на эту встречу? Я не знаю.
2: 5.
1: Может быть, меньше. То есть, может быть, больше, да. Но мы не видим, чтобы дальше как-то они где-то взаимодействовали. То есть, короткая встреча, она изменила ее жизнь.
2: Забавно, вот. Что из всех людей, которые теснили Христа в тот момент, одна исцелилась.
1: Да, потому что с верою прикоснулась. Поэтому, друзья, вот хочу вот слушателей наших вдохновить. Вот эти четыре барьера, чтобы мы преодолевали. Если мы думаем, а что мне подумает человек? Ну, просто вот молитесь перед вот тем, как вы идете на благовестие. Вот, если эта встреча промолена, ну, таких мыслей не будет, вот, и попадутся только нужные люди.
0: А как долго вы молитесь, извините за такой вопрос, сразу по ходу, вот перед вашим благовестием? Вы, это короткие молитвы просто от чистого сердца, да, по ходу, или же вы прям поститесь, молитесь, молитесь и так далее?
1: Ну, есть, вот мы говорили тоже о призвании, о дарах, вот есть даже такие вот дары, да, дар, например, там, веры, да, ну, вот тоже удивительный дар, да, потому что, а что, если у меня нету этого дара, что я неверующий, что ли, да, или почему у него дар есть, вера, а у меня нету?
2: Что значит дар веры, это как?
1: Ну, вот есть такое тоже. И я знаю, что есть призванные молитвенники, которые, ну, вот готовы, там, часами, годами стоят на коленях. Я не такой, я не из таких. Ага. Поэтому я просто настраиваюсь, где-то молюсь, вот, сам себе, вот, и... на благовестие.
2: Угу. Мы можем уже, как думаете, перейти к обсуждению благовестия, которое выходит за рамки нашего города?
1: Да, я сейчас быстренько, тезисно. Первый барьер, что обо мне подумает человек, ну, просто нужно вот молиться перед походом. Второй, как найти этого человека? Ну, если мы молимся, Господь обязательно пошлет, если мы настраиваемся, если мы готовимся к этой встрече, Господь пошлет там человека. Если мы думаем, такой еще один барьер, третий, что я что-то не так скажу, то с нами пойдет Святой Дух. Ну и четвертый такой голиаф, это есть ли смысл в короткой встрече, в короткой беседе? Смысл есть. Христос нам подает эти примеры.
0: Аминь.
2: Нам в комментариях, кстати, написали, сейчас прочитаю... Где тут? Если уважительно относиться к тому, кому проповедуешь, то, я думаю, культурно общаться не так уж и сложно, а там Дух Святой поведет. Это работает?
1: Аминь, аминь, аминь. Как мы прочитали, вот ты прочитала, угу. Да, что рабу Божьему нужно быть мирным, тихим, приветливым, угу. Интересным, и надо фокусы показывать.
2: То есть действительно для человека другой культуры может быть достаточно простого дружелюбия, чтобы расположить его к себе?
1: Другой культуры, ну...
0: Да. Но вообще говорят, что в этом мире очень мало приветливости из-за того, что жизнь такая активная, и люди просто так приветливыми не часто бывают, и поэтому, в принципе, приветливые люди, они как будто бы, мне кажется, выбиваются из вот этой массы.
2: Это только в России у нас все ходят с хмурыми лицами.
1: Неправда.
2: Да ладно.
1: Неправда.
0: В Африке тоже?
1: Не, они все улыбаются, там же солнца много, вот, они там все улыбаются.
2: Так это от солнца зависит.
1: Ну, я, кстати, думаю, что да, отчасти климат тоже влияет на поведение людей. Где, например, холод, там люди более суровые, им нужно больше, ну, как-то трудиться, над, хотя бы просто, чтобы согреться. И вот это вот... А люди, которые у моря, у океана живут, они все на расслабоне. Они никогда там за временем не смотрят. У них все там легко, вот так вот, жизнь такая лайтовая. Это вот в разных странах так.
2: Тебе какой больше нравится стиль?
1: Но, как бы, конечно же, мне нравится более восточный менталитет, потому что можно опаздывать. Я всегда опаздываю, вот.
0: Кроме как на радио.
1: Кроме как на радио, да.
0: Сюда нельзя опоздать.
1: Нельзя, да.
2: Хорошо, а вот мы затрагивали в начале эфира мы затрагивали тему языкового барьера. Мне интересно, если языковой барьер — это настолько сильное препятствие, нужно ли людям, которые уезжают благовествовать в другую страну, получать специальное образование, подготовку, хорошо знать язык? То есть это уже такая, знаете, как будто более масштабная, серьезная подготовка идет, и как будто не всем это доступно. То есть если здесь мы благовествовать можем любой человек, выйдя на улицу, говори, то уже поехать куда-то дальше, это там отбор. Я как-то сама звонила людям, которые находятся где-то в Африке, и спрашивала, а какие у них требования, вот, чтобы к ним приехать. Даже если я за свой счет еду, они говорят, что просто так приезжать не надо. То есть, если у вас есть какой-то талант, например, вы можете научить там детей фотошопу в нашей школе, то приезжайте. Если вы можете тому, третьему, десятому научить, послужить чем-то конкретным. А просто так кататься сюда, они говорят, не надо к нам вот так просто приезжать, чтобы просто там погулять. То есть, уже какой-то отбор проходит.
1: Ну, смотрите, я с многими разными сталкивался подходами. Такой подход тоже есть, я сталкивался, когда людям для того, чтобы выполнять их миссию и задачу там, на местах, им нужны специальные люди. Например, перевод Писания. То как бы это очень такая тонкая и сложная работа. Если эти люди занимаются только переводом Писания, то им нужны специалисты. Это языковеды, лингвисты, там еще какие-то. Ну, то есть узкие прям специальности. Если ты не один из них, то, ну, как бы тебе нечего там делать. Вот. Но миссии, которые занимаются более масштабно и менее, скажем так, узко, то они принимают всех. Почему? Потому что сегодня ты приехала на 2 недели просто посмотреть, как живут африканчики, без языка, без призвания, без того, без сего. А уехав домой, Бог начинает с твоим сердцем работать, в нем начинает что-то происходить, и ты понимаешь, слушай, так я ж могу вот там в рамках миссии возглавить целое направление. Угу. Круто! А почему нет? А что мне для этого надо? Так, надо от пастора благословение, так, нужна поддержка и нужен язык. Понимаешь, когда люди загораются чем-то, там все прям на ура летит. И финансы люди находят, и визу делают, и язык быстро там учится. Когда вот Бог вот, ну, чтобы загореться, это разные вещи, когда ты видишь жизнь миссии там, и когда ты видишь это с экрана телефона. Это разные вещи. Поэтому я лично топлю за то, чтобы люди туда, ну, как бы...
0: Прожили,
1: другую культуру съездили. Даже если ты съездил, и даже если тебе там не понравилось, и даже если ты больше никогда не поедешь, ты точно поймешь этих людей, ты будешь знать, как они живут, что за них нужно молиться, им нужно помогать, и ни в коем случае не критиковать. Поэтому я всегда за то, чтобы люди выходили из своих каких-то, так, ну вот, возможностей каких-то, да, вот, за рамки своих вот ограничений и ехали.
2: Погоди, а вот не бывает разве такого, что приехал вот такой вот новенький, и с ним проблем больше, чем пользы от него?
1: Да, да.
2: Вот это
1: да.
2: Разве, кто с ним носится там?
0: Новеньким да. Занимаемся, да?
2: Да, вместо того, чтобы помогать местным, да. Мы занимаемся вот этими вот...
1: Да, бывает, что людей мы отправляем назад. То есть человек приехал, потратил, он там полгода готовился, он там собирал деньги, делал визы, прививки, ну, короче, там самолеты, вертолеты, все это оплачивал. Он приезжает и как бы вот, и приходится объяснять. Если нет, приходится отправлять домой. Потому что как бы мы готовы, да, в какой-то степени где-то, ну, человека идти на уступки, где-то его понимать, снисходить, да. Потому что Бог тоже над ним трудится, когда он приехал там в какую-то местность. Но если это уже прям вредит и всей команде, и делу, ради которого, то мы как бы с любовью говорим, надо тебе, брат, возвращаться.
2: Это значит, что надо заранее как-то людей...
1: Абсолютно верно. Вот подготовка к поездке в другую культуру, это решает, ну, большую часть проблем. Может просто отгородить. Поэтому в последние годы, то есть я когда начинал куда-то ездить, я людей приглашал в поездки. Сейчас я не приглашаю. Сейчас я просто молюсь и говорю, Господь, я там в таком-то месяце туда-то еду. Если ты, Господь, хочешь, чтобы со мной кто-то поехал, пошли мне этих людей. Сам пошли, потому что я могу вас пригласить, вас, я могу с улицы кого пригласить. Но а кто там реально нужен, знает только Господь. И поэтому я обращаюсь, говорю, Господь, кто нужен, пригласи. Кто не нужен, я сам поеду.
0: Это уже мудро. То есть вы уже на своем опыте поняли, что не надо всех звать.
1: Потому что, ну, проблем наелся, да. Поэтому я говорю, Господь, ну, у меня был такой вообще момент в одну из последних поездок. Это была вообще, ну, далеко поездка, сложная, дорогая. Вообще просто женщина звонит из Санкт-Петербурга и говорит, мне за вас сказали, что, ну, вы там ездите туда-то. Я говорю, ну да. Говорит, я хочу с вами. Я говорю, ну, говорю, я вас не знаю, говорю, ну, говорю, а что пастор о вашей поездке думает? Ну, она, говорит, сходила, говорит, да, говорит, как бы благословляет. Я говорю, ну, хорошо, делайте прививку, покупайте билет. А это все очень дорого и сложно. И обычно люди на этом этапе, они как бы, ну, отваливаются. Когда человек, да-да, я хочу там поехать, там, не знаю, там, в Австралию, в Африку, там, в Аргентину, там, да-да-да, да, все хочу. Ну, как только подходит этап, окей, берем билеты.
0: Угу.
1: То есть это уже не разговоры, ты должен уже...
0: Это уже дело.
1: Ты уже должен с карточки оплатить билет, который там кучу денег стоит. И здесь, если человек не готов, он не сделает этого. Эта женщина через неделю звонит, говорит, я сделала прививку, купила билет, что дальше? Думаю, значит, серьезно собралась. Я говорю, все, присылайте документы, я вам визу сделаю, вот, приезжайте. И она реально приехала, оказалось, она давно молилась, оказалось, она реально Бога искала, чтобы поехать, ну, в ту страну, где мы ехали. Угу. И вот Бог ей послал меня. А кто я такой, чтобы сказать ей нет, если ее Бог посылает?
0: Угу.
2: И она,
1: приехала, приехала, проблем вообще не было. Вообще прям
0: отправлять назад не пришлось.
1: Не-не, замечательный вообще человек. Потому что Бог послал.
2: А в чем заключается подготовка? Есть какие-то основные принципы, которые должен человек усвоить?
0: Вот я тоже хотела спросить. Есть, например, подготовка к браку, да, когда просто будущий муж с женой, они проходят какие-то курсы, готовятся, обсуждают вопросы на берегу, чтобы потом у них не возникало трудностей внутри. Ну, как бы, точнее, они будут возникать, но чтобы легче было их преодолевать, чтобы они были готовы. А в плане благовестия есть такие курсы по подготовке именно вот перед вступлением на миссию, скажем так.
1: Да, да.
0: У вас проводятся?
1: Да, я сам тоже провожу их и участвую. Ну, иногда приглашают, да, где-то какие-то, может, семинары, лекции провести, да. Вот это очень важная подготовка. Наверное, самый главный критерий — это вот ты смотришь на мотив человека.
0: Есть чек-лист, да, какой-то?
2: Ну, то есть, чему вас там учат? Выживание в лесу, если вы в Африку едете там, или в пустыне, вот такие есть вещи?
1: Нет, такого нету. Ну, я знаю, что на Западе, да, там серьезные вообще, они там готовятся, не знаю, там, ко всему. Но все же мы стараемся как, по приезду в такие регионы, в такие страны как-то, ну, себе как-то создавать условия. Угу. Понятно, что мы можем, как местные, там, на полу, там, заночевать, там, с тараканами, со змеями, но нам это не нужно. То есть мы хотим еще пожить.
0: Вам же потрудиться надо.
1: Да, потрудиться и еще и желательно подольше потрудиться. Можно, конечно, за Христа умереть в хижине, да, где-нибудь на экваторе, но нужно еще потрудиться.
2: Давайте сделаем небольшой перерыв на музыкальную паузу и вернемся к вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами, и давайте перейдем уже конкретно к пунктам, с какими голиафами сталкивается человек, который едет на миссию в другую страну.
1: Раз, раз, о, появились. Ну, наверное, один из таких, может быть, первых голиафов, который сталкивается, ну, это, наверное, сам человек, то есть, можно сказать, я сам. Что это имеется в виду? Когда человек вот задумался только о поездке в другую страну, культуру для того, чтобы доносить Евангелие, то его вот не до конца, скажем так, взвешенные мотивы, его где-то страхи, его где-то вот боязнь. То есть вот он сам, с одной стороны, его вот дух возрожденный будет желать поделиться Евангелием с другими людьми, а с другой стороны, его человеческая сущность, да, вот его душа, она может вот, ну, где-то вот препятствовать для поездки. А что случится? А как? А что? Там, будет ли у меня время? Будет ли у меня то? Будет ли у меня сё? И вот этот человек, вот, то есть, сам может быть препятствием для поездки.
2: То есть он заранее может испугаться, и этот страх может помешать ему уже на месте, хотя ничего страшного на самом деле нет.
1: Да, да.
2: Интересно. А как-то психологически можно подготовиться?
1: Да.
2: Понятно, молиться, это, ну, это мы все знаем. Но есть какие-то приемы, которые вы используете или советуете ребятам, которые только вот в первый раз едут?
1: Да. Ну, например, вот я сталкиваюсь с семейными людьми, которых, например, муж или жена хотят поехать куда-то в другую страну на служение, и какая-то другая сторона, то есть супруг или супруга, ну вот переживают, боятся, да, и так далее. Ну, я посещаю семьи. То есть я приезжаю и просто разговариваю, отвечаю на все вопросы. То есть вот именно общение с людьми, которые уже там были, то есть это где-то приносит некий покой, уверенность. Вот. Плюс ты как бы с человеком, ну, разговариваешь о том, что, ну, как бы вот я уже сколько раз был, да, Господь хранил, берег. Вот, то есть человек, с одной стороны, должен сам с Богом разговаривать, с другой стороны, ты все-таки тоже должен как-то человека подготовить, поговорить с ним. Вот, как правило, это вот, ну, именно вот этот момент.
2: Хорошо, а еще?
0: Можно ли сказать, что таким образом вы защищаете дело благовествования, скажем так, общаясь вот с людьми и успокаивая их? Вот Павел просто писал, я призван защищать благовествование. Вот здесь можно в таком контексте рассмотреть это местописание? Или все же Павел говорил немного о другом?
1: Ну
0: вот вы идете, вы говорите, что это не так страшно.
1: Я не уговариваю
0: что все будет
1: человека.
0: Хорошо.
1: Нет, я человека не уговариваю. То есть, да, потому что мне здесь выгоды никакой нету. Вот, но если я вижу, что человек действительно хочет, ну, о чем-то переживает, это же нормально, это естественно. Угу. То я предлагаю там разные, да, вот варианты, ну, вот, как можно там обезопаситься, да, или как можно вот, вот, поэтому... И плюс человек сам молится, угу. Вот, плюс с его семьей поговорить, это тоже важно.
2: Хорошо, а вот, ну вот еще с какими проблемами? Понятно, если у человека там кризис какой-то идентичности, или он там не определился, чего он хочет от жизни. Но если человек определился, он знает, для чего он едет, что может ему помешать?
1: Ну, например, еще если мы говорим о том, что человек, допустим, переезжает на долгий срок в какую-то страну или культуру, то, например, у человека, допустим, у него были, например, амбиции построить свой бизнес, какое-то свое дело. Или же... Например, человек, допустим, хотел учиться где-то, а он понимает, что его Бог призывает куда-то переезжать. И вот здесь может тоже возникнуть сложность, то как бы у человека были одни ожидания на жизнь, а здесь он чувствует, что Бог его призывает, но к другому. И вот это вот, может быть, где-то вот моральная такая неготовность, то есть нужно время. И человек вот, это, конечно, серьезная борьба в душе человека, когда у человека были, ну, перспективы какие-то ожидания на будущее. Ну, например, человек хотел там какую-нибудь там фирму организовать, а здесь вот приехал какой-то человек, рассказал о том, что как там люди в Узбекистане живут, или, не знаю, там, или в Анголе, и что там нужны люди. И человек, его дух, он чувствует, что он, ну, Господь его зовет, а у человека вот есть ожидания. Вот он хотел учиться или там бизнес строить. И это тоже психологический барьер, который нужно преодолевать.
2: А если человек, откликается на этот призыв и едет, но мыслями он еще не оставил ту свою прошлую идею, не бывает ли здесь какого-то кризиса?
1: Да, бывает, абсолютно верно. И я думаю, что человеку просто не нужно спешить с переездом, потому что человек, может быть, жил в каких-то ожиданиях, а может быть, даже и иллюзиях. Угу. Здесь, допустим, в Краснодаре, да, и вот тут Бог его призывает там на край света. И он еще психологически не оставил то, что он не будет бизнесменом там, или там профессором, там, или еще кем-то.
0: Не простился со старой жизнью.
1: Да, она хорошая тоже, неплохая. Или человек хотел семью, а Бог его призывает там, не знаю, быть там, строить церковь где-нибудь, не знаю, там, в Латинской Америке. И человек еще не созрел, а он приезжает туда, и там он не только свои психологически решает вопросы, а он еще сталкивается с культурными барьерами, с культурным шоком, еда, вода, все на свете. И, конечно же, вот таким людям очень тяжело. Поэтому мы должны поддерживать тех, кто куда-то едет в другую культуру, потому что это огромная жертва. К сожалению, иногда вот образ таких благовестников в другой культуре, он искажен тем, что мы видим там фотографии, ой, классно, он там под пальмой, там с обезьяной фоткается, там бананы с ветки ест, ой, как ему классно. А на самом деле человек проходит такую долину, такую вот прям вот, такую борьбу и внутреннюю, и внешнюю. А если еще это враждебная культура, это втройне сложнее.
0: Но обычно самую жесть просто не показывают же в соцсетях.
1: Да, хочется пальмы, показаться, бананы. Да. Mm-hmm. Да, хочется показать такое вот. И плюс не всем расскажешь, как сложно иной раз бывает.
0: Ну, не все можно рассказать.
2: Ну, да, я вот недавно натыкалась у одного благовестника. Есть миссия, они находятся, по-моему, где-то не в Кении, короче, где-то в Африке, и там есть такая практика женского обрезания, знаете, mm-hmm. да? И его команда ездит по деревням, и они как бы лечат девочек, которым провели эту процедуру, и они учат, ну, вот в деревнях вот этих вот имамов, кто у них там есть, чтобы, ну, учат медицине немножко, им рассказывают про человеческую биологию, о том, что не надо так делать, пытаются. И я смотрю его уже какое время, и по нему прям видно, насколько ему тяжело. То есть он этого не показывает, но он там приезжает в очередную деревню, снимает на видео, говорит, вот эти люди нам говорили, что они отказались от этой практики, а потом мы через год приезжаем, а они там обрезали всех новорожденных девочек в этой деревне. И видно по его лицу, насколько он уже просто в отчаянии находится, что они служат, прикладывают какие-то усилия, а ничего не получается. И ты смотришь и думаешь, вот вроде да, люди, они служат Богу, но насколько им бывает трудно, они этого не показывают, но по ним видно. видно. И вот это разочарование, которое у них там иногда происходит, я думаю, насколько им сложно вообще. Вот вы с этим сталкивались, что вы служите, результат вообще не такой, как вы ожидали, и уже просто руки опускаются, вы не знаете, что делать, как будто в тупик какой-то духовный зашли.
1: Да, это тоже, кстати, психологический барьер, когда ты приезжаешь, и ты сталкиваешься там с реальностью. Кто-то не вывозит, кто-то возвращается, потому что это сложно. Это сложно. Да, это восточная культура, когда, вот как ты говоришь, да, он там убедил там отказаться от этой практики, а потом приезжает, а там все не так. Ну, это восточная культура. Они не скажут нет. Они скажут, да, мы согласны, а сделают по-своему. Поэтому да.
2: Хорошо, у меня был вопрос, но пока мы это обсуждали, я... Хорошо, у меня... Так, у меня был вопрос,

0: или Господь поддержит и этот его выбор.
1: Мы на прошлом эфире говорили, что люди, которые находятся в своем призвании, они обязательно будут успешны, потому что они на своем месте. Так вот, я вот удивляюсь, что вот люди, казалось бы, отказывают от карьеры, от образования, там, может быть, от семьи, да, отказываются и едут туда, во что-то неизвестное. Но и их это пугает, это психологический барьер, да. Но вместе с тем, если человек понимает, что его зовет Бог, и человек, ну, как личность, которая имеет выбор, не решается переезжать, скорее всего, он не будет успешен здесь. Хотя, возможно, он любит то, чем он занимается, или, точнее, занимался. Например, человек, допустим, занимался строительством, допустим, где-то работал. Потом он планировал, так, открою через год фирму, через три там я возьму там кредит еще на фирму, там разовьюсь, начну там брать подряды и так далее. А тут раз Бог его призывает, давай ты будешь ездить по деревням Кении и рассказывать о вреде женского обрезания. И человек как бы, ну, вообще вот, ну, то есть, как, ну, а как? Я думаю, что ему нужно просто вот послушаться Божьего призыва, хотя и не сразу ехать, но потихонечку, может быть, расстаться вот с этими амбициями и планами, да, здесь, и потихонечку готовиться к поездке, потому что самое лучшее место — это где тебя хочет видеть Господь. Это самое успешное место. И потому что, я думаю, даже если ты профессионал в стройке, но тебя Бог призывает на что-то там медицинское, там, не знаю, или там проповедовать Евангелие, или еще что-то, то это самое лучшее место. Там ты будешь успешен. Потому что Бог призывает, и Он тебя всем снабдит. Здесь же, оставшись дома, скорее всего, ты, ну, не, у тебя не будет успеха.
0: Хорошо, если вот ты уже на месте, ты благовествуешь и зашел в тупик, и такое ощущение, как будто ты не на своем месте. Вот ты приехал по призыву, начал служить, и в какой-то момент все настолько плохо идет, что ты уже начинаешь сомневаться, а точно ли меня сюда Господь призвал? Вообще, я на своем месте, я делаю то, что ему угодно. Может, я сам себе это все надумал, потому что результата нет, все плохо. И что в этот момент заставляет вас двигаться дальше?
1: Может так получиться, что Бог все это задумал ради того, чтобы ты полностью вот разочаровался во всем, во всех, и чтобы остался только ты и Бог. Потому что иногда у нас столько много наслоений, столько много всяких амбиций, столько много еще моего «я», что Богу нужно вот все разрушить и строить заново. Может быть, ради этого Бог тебя туда и призывает. А может быть, ты что-то там делаешь неправильно, почему у тебя нет результата. То есть нужно смотреть. Но, конечно, фундамент — это призвание. Если ты чувствуешь, что тебя призывает Бог, надо все оставлять и делать то, что призывает тебя Бог. А кого-то Бог призывает, например, организовывать большие компании с миллиардными оборотами в мегаполисах. Это его призвание. Потому что он благодаря этой там миллиардной компании может, например, там содержать там, не знаю, 50 благовестников там, или 100 благовестников. И это его призвание. Он не может благовествовать, но он может хорошо зарабатывать деньги для того, чтобы кормить тех, кто благовествует. Поэтому вот призвание, вот какое у тебя призвание? Вот это важно.
2: И вообще, в принципе, не только же для благовестия.
1: Да, пастырей, там, церкви, да, благотворительность.
2: Это же даже просто рабочие места для кого-то.
1: Рабочие
2: места,
1: да. Для кого-то
2: это благословение, есть работа.
1: Да, может быть, Господь тебя призывает вот быть хорошим руководителем, платить все налоги, быть честным в бизнесе, не брать, не давать взятки. И этим люди будут видеть, говорить о том, что да, он верующий человек, он живет по Божьим заповедям. Мы это видим, это возможно. Призвание.
0: У нас эфир подошел к концу. Заключительное слово.
1: Слушай, ну что, еще третий делать эфир? Потому что мы...
0: Мы можем сделать третий эфир, почему бы и нет? Потому что мы сколько обсудили вообще по теме? У вас же там список был из пунктов.
1: Но на самом деле не так много мы обсудили, может быть, где-то половину примерно. Заключительное слово, дорогие. Конечно же, благовестие — это выход из зоны комфорта. Конечно же, нам проще благовествовать в наших церквях. Но Бог призывает нас, чтобы мы несли Евангелие туда, в мир. Самое главное, если Святой Дух с нами, если мы молимся перед тем, как начинаем благовествовать, то Бог будет подготавливать сердца. Бог пошлет нужного человека. Бог пошлет, что сказать этому человеку, потому что мы можем даже иной раз не от себя что-то говорить. Ну, а если человек не принимает, или, как мы говорили, закрыто для человека, то не расстраивайтесь. Вы сказали Божье слово, вы проповедовали, вот, исполнили то, что Бог поручил. Вот. Ну, а результат узнаем только в вечности.
0: Спасибо, что были сегодня с нами. Я напоминаю о поддержке радио в этом месяце. У нас новый месяц.

0: Вот, мы опять стартуем с нуля. Поэтому, друзья, всем хорошего дня.
1: Скачивайте наше приложение и всем до завтра.
2: И все на благовестие.
1: Родион, спасибо, что были с нами.
2: Слава Богу.
3: Друзья, благословений вам. С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Я чего-то обнуляю. Стены больше не сдержат меня, люди тени, чьи-то пустые слова больше не задевают. Небеса выбираю, разрываю томящую цепь. Вечность моей крови — это главная цель, этот

0: Христианские притчи. Невероятные зануда. Один пожилой набожный человек молился 5 раз в день, тогда как его делового партнера ни разу не видели в церкви. В день своего 80-летия старик обратился к Богу с молитвой. «О Господи! С самого детства я ни единого дня не пропустил без утреннего визита в церковь. Я молился 5 раз в день. Ни одного поступка, ни одного решения, важного или пустякового, я не совершил без упоминания имени Твоего. Сейчас, когда я постарел, я стал совершать в 2 раза больше благочестивых дел и молиться Тебе беспрестанно, денно и нощно, но при этом остался таким же бедным, как церковная мышь. Посмотри же на моего делового партнера. Он пьет, играет в азартные игры и, несмотря на почтенный возраст, проводит время в компании девиц сомнительного поведения и при этом еще купается в роскоши. Не думаю, что хотя бы одна молитва слетела с его губ. Господи, я не прошу Тебя наказать его, это было бы не по-христиански, но, пожалуйста, ответь мне, за что Ты уготовил мне такую печальную участь, а его наградил богатством?»
1: «За то, — ответил Бог, — что ты такой невероятный зануда».
2: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июня. Крещение Духом Святым. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящему Него. Евангелие от Луки 11:13. Сегодняшний стих содержит обещание о том, что Бог даст Духа Святого тем, кто попросит Его об этом. Вы можете попросить Бога крестить вас Святым Духом прямо сейчас, там, где вы находитесь. Вот молитва, которую вы можете произнести. «Отец, во имя Иисуса прошу Тебя крестить меня Святым Духом, со всеми проявлениями, которые сопровождают исполнение Духом. Даруй мне смелость, которую Ты дал тем, кто наполнился Духом в Пятидесятницу, и надели теми духовными дарами, которые Ты предусмотрел для меня». После этого вы можете проявить веру, сказав вслух: «Я верю, что крещен Святым Духом, и знаю, что уже никогда не буду прежним». Если вы помолились этой молитвой или подобной ей, ждите ответа. Верьте в то, что вы получили то, о чем просили. Если вы не поверите, то не сможете воспользоваться этим даром, даже если получите его. Я хочу подчеркнуть, что очень важно принимать ответ верой, а не полагаться на чувства. На протяжении всего дня размышляйте о том, что теперь Бог живет внутри вас, и что с Его помощью вы сможете осуществить свои начинания. Исполнение Святым Духом – одно из наиболее чудесных проявлений Божьей благодати. Присутствие Святого Духа придает смелости, приносит мир, радость, мудрость и множество других благословений. Каждый день ищите Его всем сердцем. Божье слово на сегодня. Ищите Бога ради Него самого и радости Его присутствия, а не ради того, что Он может сделать для вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам!
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».
2: «Радио Пилигрим». Вы слушаете «Радио Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: наша коллекция вечных хитов.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июня, и наша тема сегодня – Иисус и Святой Дух. Каждый день на протяжении этого месяца я буду говорить с вами о служении Святого Духа. Мы начнем с Евангелия от Иоанна 7:38, где Иисус говорит о Святом Духе и о нас. Итак, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И в следующем стихе, Иоанна 7:39, «Сие сказал Он о Духе». Здесь Иисус описывает, какую полноту Духа мы должны иметь в своей жизни. Не просто легкое прикосновение Духа. Иисус сказал, как разливающийся поток. Слово «потекут», которое использовано в 38 стихе, перевод греческого слова «рео», который описывает стремительный поток, настолько полноводный, что он выходит из берегов. Бог хочет, чтобы именно такая мера Святого Духа действовала в вашей жизни. Не просто маленький, крошечный ручеек, не просто легкое прикосновение истины. Бог хочет, чтобы у вас был стремительный поток жизни и силы Святого Духа. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

Я к ногам его пал и такой благодарной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». О, Спаситель стоял, озаренный, смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, но слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнении сейчас приведу, посмотри.

Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать.

0: Вы слушаете радиостанцию «Новая жизнь», и библейский стих на сегодня у нас из Евангелия от Марка, 13 глава, начиная с 21 стиха. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Ну а на очереди у нас группа «Новый Иерусалим», «День как день».
1: День как день.
2: Вы сейчас в эфир идете.
0: Да, в чем дело?
2: Объявляйте меня сейчас в эфир. Я здесь! Я пришел!
0: Простите, с кем имею честь говорить?
2: Неужели не узнаете? Я же он!
0: Кто он?
2: И зачем вас тут таких только держат? Кто он? Христос я! Включайте же микрофон скорее!
0: Но в Библии написано, что Христос возвратится таким же образом, как он оставил землю.
2: Ну правильно, вот я и возвратился таким же образом.
0: А кто это может подтвердить?
2: Никто! Никто не видел. Я через черный ход сразу к вам в студию, а то пришлось бы долго раздавать автографы. Ну, вы понимаете?
0: Но когда Христос уходил с земли, были свидетели. Он сказал, что вернется таким же образом.
2: Ну и что сказал? Что вы заладили? Сказал. Передумал я. Куда мне садиться?
0: Странно. До сих пор Христос не нарушил ни одного своего обещания.
2: Да Христос. Я могу сделать все, что захочу. Чего у тебя тут сейчас? Новый Иерусалим? Давай сразу после песни объявляй меня.
0: Не спеши, приятель.
2: Приятель? Это так ты обращаешься к Божьему Сыну?
0: Сначала докажите, что вы Божий Сын. Пока что, кроме того, что вы не держите обещаний, мне о вас ничего не известно.
2: Тебе нужно доказательство, ты его получишь. Ну давай, спроси, сколько мне лет.
0: Ну и сколько вам лет?
2: Я старше, чем горы.
0: Не впечатляет.
2: Я помню время, когда Красное море было еще только розовым.
0: До свидания.
2: Я помню время, когда Мертвое море еще только заболело.
0: Слушайте, давайте с этим делом как-то...
2: А ну давай, уводи эту идиотскую песню, объявляй меня, а то не видать тебя небесных обителей.
0: Знаете, Христос предупреждал, что в последние времена многие придут и скажут, что они мессии. Вот сдается мне, что вы один из них.
2: Все, ты меня довел! Когда я вознесу свою церковь, ты, тупица, останешься на земле!
0: Иисус сказал, что если я верю в Него, Он дарует мне жизнь вечную.
2: Серьезно? Он так сказал? В смысле, я так сказал?
0: Угу. Еще Он сказал, что никто не похитит меня из рук Отца Небесного.
2: Ладно, вознесешься с нами. Но самый последний.
0: Первые будут последними, а последние первыми.
2: Что ты всю Библию цитируешь?
0: Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
2: Это что, тоже из Библии?
0: Вам лучше знать, это ж вроде ваши слова.
2: А, точно. Как же это я, неудивительно, что забыл. Я ведь тогда сразу два дела делал. Потоп на землю посылал, когда Авраам ковчег построил.
0: Ной это был, Ной.
2: Ной, конечно. Я что сказал, Авраам?
3: А ну, убирайтесь из студии.
2: А ну, включи микрофон. Вот. Я помню, когда Черное море было еще...
4: Радио Пилигрим. Светлое радио.

Люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния. Я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты».

благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог в премудрости, благословенный.

як ліняний сосуд в руках твоїх, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя, и заново.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 15. Чтобы представлять Бога, который был от века, и Господом от века, следует ли предполагать, что всегда была тварь, над которой он господствовал, и каким образом можно назвать сотворенным от века то, что не может быть совечным? Я не дерзаю сказать, что Господь Бог некогда не был Господом. Не могу сомневаться я и в том, что человека никогда прежде не было, что человек был сотворен в первый раз в некоторый момент времени. Но когда размышляю о том, какой же вещи Господь всегда был Господом, если не всегда была тварь, боюсь сказать что-нибудь утвердительным образом. Обращаюсь я к себе самому и вспоминаю сказанное о том, что нет человека, способного познать совет Божий, помыслить, чего хочет Бог. Ибо помыслы смертных боязливы, мнения обманчивы, тленное же тело отягощает душу, и земное жилище обременяет многозаботливый ум. Книга «Премудрости» Соломона, глава 9, стихи с 13 по 15. Итак, если я скажу, что из этого многого, потому без сомнения многого, что я не могу найти того, что одно из этого или кроме этого, о чем я, может быть, и не помышляю, действительно истинно. Итак, если я скажу, что из этого многого, о чем я размышляю в этом земном жилище, всегда была тварь, Господом которой всегда был тот, кто всегда есть Господь и всегда был Господом, но в одно время одна, в другое другая, чтобы какую-либо из них не назвать нам совечной Творцу, то грозит нелепый и чуждый свету истины вывод, что тварь то в те, то в другие времена, одна исчезая, а другая появляясь вместо нее, всегда была смертной, а бессмертной начала быть только тогда, когда настал наш век, в который сотворены и ангелы, если действительно их обозначает тот первозданный свет, или скорее то небо, о котором сказано: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. Хотя их не было прежде, чем они были сотворены, чтобы кто-либо не подумал, что они совечны Богу, если они, как бессмертные, будут признаны бывшими всегда. Если же скажу, что ангелы были сотворены не во времени, но были прежде всех времен, и Господом их всегда был Бог, всегда бывший Господом, то меня могут спросить: если они сотворены прежде всех времен, то могли ли всегда быть те, которые были сотворены? На это, пожалуй, может быть такой ответ. Каким образом они могли быть не всегда, когда то, что бывает во всякое время, вполне сообразно называется всегда существующим? А они настолько были во всякое время, что даже были сотворены прежде всех времен. Это, впрочем, справедливо в том случае, если от неба начались времена, а ангелы уже были прежде неба. Но если время началось не от неба, но было и прежде неба, хотя не состояло из часов, дней, месяцев и годов, ибо эти измерения пространства времени, обыкновенные в собственном смысле называемые временами, начались с движения небесных светил, почему и Бог при творении их сказал: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов». Бытие, глава 1, стих 14. А обнаруживалось в некотором изменяющемся движении, в котором одно приходило раньше, другое позже, потому что не могло быть вместе. Если, следовательно, прежде неба в ангельских движениях происходило нечто подобное, и потому уже было временем, и ангелы с того момента, как были сотворены, имели движение во времени, то и в таком случае они были во всякое время, так как вместе с ними были созданы и времена. А кто может сказать, что не всегда было то, что было во всякое время? Но если я дам такой ответ, мне скажут, каким же образом они не совечны Творцу, если всегда был Он и всегда были они? Как можно называть их сотворенными, когда они представляются всегда бывшими? Что ответить на это? Не сказать ли, что они и всегда были, потому что были во всякое время, или как созданные вместе со временем, или как такие, вместе с которыми созданы времена, и вместе с тем сотворены? Мы не скажем, что не сотворены и сами времена, но никто не станет сомневаться в том, что во всякое время было время. Ибо если не во всякое время, то значит было время, когда не было никакого времени. А кто, пусть даже самый безрассудный, скажет это? Мы можем вполне правильно сказать, было время, когда не было Рима, было время, когда не было Иерусалима, было время, когда не было Авраама, было время, когда не было человека и тому подобное. Затем, если мир создан не с началом времени, а после некоторого времени, мы можем сказать, было время, когда не было мира. Но сказать, было время, когда не было никакого времени, было бы так же нелепо, как если бы кто сказал, был человек, когда не было никакого человека, или был этот мир, когда не было этого мира. Конечно, если понимать в одном случае одно, а в другом другое, можно некоторым образом употребить и такое выражение, имея в виду следующее. «Был где другой человек, когда не было этого человека?» В таком случае мы можем правильно сказать «было другое время, когда не было этого времени». Но кто хотя бы и самый сумасбродный скажет «было время, когда не было никакого времени?» Поэтому как время мы называем сотворенным, хотя оно называется бывшим всегда, потому что время было во всякое время. Так если и ангелы были всегда, то из этого еще не следует, что они не были сотворены. Они потому называются бывшими всегда, что были во всякое время. А во всякое время были потому, что без них никоим образом не могли быть сами времена. Ибо где нет никакой твари, через изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не может быть времен. Поэтому, хотя они и всегда были, тем не менее они сотворены. И из того, что они всегда были, вовсе не следует, что они совечны Творцу. Ибо Он был всегда в неизменяемой вечности, а они сотворены, хотя и называются бывшими всегда, потому что были во всякое время, и без них никоим образом не могли бы быть времена. Но так как течение времени образуется через изменение, то время не может быть совечным, неизменяемой вечности. А поэтому, хотя бессмертие ангелов не оканчивается во времени и не может быть ни прошедшим, как бы его уже не было, ни будущим, как бы оно еще не настало, тем не менее их движение, которые дают образование временам, переходят из будущего в прошедшее, а потому они не могут быть совечными Творцу, о котором нельзя сказать, что в его движении или было то, чего уже нет, или будет то, чего еще нет. Таким образом, если Бог всегда был Господом, то Он всегда имел тварь, служившую Его владычеству. Но не рожденную от Него тварь, а созданную им из ничего и не совечную ему, ибо он был прежде нее, хотя ни в какое время не был без нее, предваряя ее не приходящим временем, а пребывающей вечностью. Но если я так отвечу тем, которые спрашивают, каким образом он всегда был Творцом, всегда был Господом, если не всегда была тварь, которая служила ему, или каким образом она сотворена, а не совечна Творцу, если была всегда, то боюсь, что меня скорее сочтут за утверждающего то, чего я не знаю, нежели за учащего тому, что знаю. Поэтому возвращаюсь к тому, что наш Творец благоволил дать нам знать. А что Он даровал в этой жизни знать мудрейшим, или знание чего предоставил в другой жизни вполне совершенным, то признаю превышающим мои силы. Но все же я нашел нужным поговорить об этом, ничего не утверждая, чтобы читающие видели, от каких опасных вопросов они должны воздерживаться, и чтобы не считали себя ко всему способными, а напротив, поняли бы, как спасительно повиноваться заповеди апостола, говорящего: «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Послание к римлянам, глава 12, стих 3. Если младенец питается сообразно со своими силами, то, повзрослев, он сможет воспринимать больше. Если же он превышает в этом свои силы, то изнеможет прежде, нежели вырастет.

0: слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Он держит все ключи. На протяжении всей Библии наибольшие откровения о Божьей благости люди получали во времена их скорбей, бед, несчастий, изоляции и лишений. Жизнь Иоанна – пример этому. 3 года он был учеником у груди Иисуса. Это было время отдыха, мира и радости, никаких проблем или неприятностей. В то время Иоанн получал мало откровений. Он знал, что Иисус – Сын Человеческий. Так когда же он получил откровение «Христос во всей славе»? Это произошло только тогда, когда Иоанна тащили в цепях из Ефеса. Он был сослан на каторжные работы на остров Патмос и находился там в изоляции без общения и какого-либо утешения семьи или друзей. Это было время отчаяния, самая нижняя точка в его жизни. Это там Иоанн получил откровение о Господе, которым завершилось Писание, книга Откровений. Посреди темного времени свет Духа Святого пришел к нему, и Иоанн увидел Иисуса как никогда прежде. Он буквально увидел Иисуса как Сына Божьего. Иоанн не получил это откровение в дни, когда Иисус был на земле или когда он был в окружении других апостолов, но темнейший для него час. Иоанн видит Иисуса во всей его славе и заявляет: «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Это величайшее откровение положило Иоанна на лицо. Но Иисус поднял его и показал ему ключи в своей руке и успокоил Иоанна, говоря: «Не бойся». Я верю, что такое откровение получает каждый молящийся слуга во времена нужд. Дух Святой говорит: «Иисус держит ключи жизни и смерти, поэтому каждый, кто отходит на отдых, находится в его руке». Это откровение дает мир нашим сердцам. Подобно Иоанну, мы видим Иисуса, стоящего перед нами и держащего ключи жизни и смерти, уверяющего нас: «Не бойся, я держу все ключи». Какой наш ответ на это? Как Иов, мы должны сказать с верой: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 7. Письмо о малоумии человеческой науки и философии. Предшествует разделу о развлечении. Феликс кви полюет, Феликс нихель адмирери. Счастлив, кто мог, счастлив, ничему не удивляясь. 280 видов величайшего блага у Монтэня. Но, быть может, безмерностью своей этот предмет превосходит возможности нашего разума. Обратимся же к его измышлениям в той области, которая ему доступна. Нет на свете вопроса, который так близко бы его касался, и, следовательно, толкал бы к особенно глубоким раздумьям, нежели вопрос, в чем же заключается высшее для него благо. Давайте посмотрим, к каким выводам пришли эти ясновидящие и сильные духом господа, и царит ли между ними согласие. Один говорит, что высшее благо в добродетели, другой в наслаждении, тот в следовании голосу природы, этот голосу истины. Феликс кви патует рерум когносцере каузас. Счастлив, кто мог познать причины вещей. Кто-то в полном неведении, а кто-то в беззаботной неге. Одни утверждают, что высшее благо в сопротивлении всем обманчивым видимостям. Другие в способности ничему не удивляться. Nihil mirae propria res una quae possit facere et servare beatum. Ничему не удивляться – вот почти единственный способ стать и остаться счастливым. Ну а достославные пероники в бесценной своей атараксии, в сомнении и отказе от категорических утверждений. Наиболее же мудрые считают, что с помощью одного желания, даже и горячего, нам его вообще не обрести. Вот так-то. Но если эта распрекрасная философия, невзирая на столь долгие упорные труды, так и не пришла к единому определенному выводу, то, быть может, душа с помощью собственных своих усилий способна познать самое себя? Послушаем, что об этом говорят властители дум мира сего. Как они себе представляют, из чего она состоит? Удалось ли им открыть ее местоположение? Проведать, откуда она произошла, сколь долговременно, каким путем она отлетает. Или душа тоже слишком благородный предмет для ее собственных непросвещенных взоров? Так пусть их опустит, снизойдет к миру материальному. Посмотрим, постигает ли она, из чего сотворено то самое тело, которое она одушевляет, и другие тела, видимые и подвластные ей. Что же все-таки постигли они, эти великие догматики-всезнайки, харум сентенциарум, из этих мнений? Этим вполне можно было бы ограничиться, когда бы разум и впрямь отличался разумностью. Ее хватает на то, чтобы признать. Да, покамест ничего незыблемого ему установить не удалось. Но он отнюдь не теряет надежды, напротив, с прежним пылом продолжает поиски, убеждая себя, что у него достаточно сил для окончательной победы. Пусть же добивается ее, а потом, сопоставив эти мощные силы с достигнутым ими, сделаем выводы, попытаемся определить, действительно ли он обладает теми органами и инструментами, которые необходимы для овладения истиной. Они твердят, будто затмения предвещают беду, но беды так часто постигают нас, так обыденны, что предсказатели неизменно угадывают. Меж тем, если бы они твердили, что затмения предвещают счастливую жизнь, то столь же неизменно ошибались бы. Но счастливую жизнь они предсказывают лишь при редчайшем расположении небесных светил, так что и тут почти никогда не ошибаются. Предположение. Не составит труда спустить разум еще на ступень. Уж там-то он проявит себя во всей своей смехотворной нелепости, ибо он сам даст нам доказательство этого. Что может быть абсурднее заявлений, будто неодушевленные тела испытывают страсти, боязнь, отвращение? Будто эти бесчувственные, безжизненные, более того, неспособные к жизни тела могут преисполняться страстями, хотя непременное условие существования у них страстей — душа, чувствительная, по крайней мере, настолько, чтобы их чувствовать. Будто они могут бояться пустоты. Но что такого страшного в пустоте? И возможно ли утверждение более низменное и смехотворное? И это еще не все. Согласно вышеприведенному утверждению, в неодушевленных телах скрыт некий источник движений, дающий им возможность избегать пустоты. Значит, у них есть ноги, руки, мышцы, нервы. Декарт. Следует определить в общем виде. Осуществляется это с помощью образа и движения. Так оно будет правильно. Но объяснить, каковы они, и воссоздать механизм — попытка смехотворная, ибо она бесполезна, бездоказательна, тягостна. А если бы удалась, мы считали бы, что все философские системы вместе взяты не стоят и часа, потраченного на них времени. Написать против тех, кто чтится слишком углублять науки. Декарт. Не могу простить Декарту. Он стремился обойтись в своей философии без Бога. Но так и не обошелся. Заставил его дать мирозданию толчок, дабы привести в движение. Ну а после этого Бог уже стал ему ненадобен. Декарт бесполезен и бездоказателен. Чета наук. Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне утешения в дни горестных испытаний. А вот основы нравственности утешают и при полном незнании наук о предметах окружающего мира. Слабость. Все усилия людей сводятся к тому, чтобы обрести как можно больше благ. Но обретя, они не в состоянии ни доказать, ни отстоять силой свои права на них, потому что все добытое ими — лишь пустые человеческие фантазии. Точно так же обстоит дело и с нашими знаниями, ибо малейший недуг сводит их на нет. Мы не способны овладеть ни истиной, ни благом.
1: Вы слушаете... Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Книга «Притчи Соломоновых», глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноши – знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господен. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычу, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их». Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. «Доколе, невежды, будете любить невежество? Доколе, буйные, будут услаждаться буйством? Доколе, глупцы, будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению. Вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава 11. Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави! Давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 часов во дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробу.
2: Вифания же была близ Иерусалима, стадиях 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренне, приходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, Он возвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в Него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его». Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его.
3: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 13. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян: „Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними к священникам и левитам в города и селения их, чтобы они собрались к нам“. и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказало все собрание: да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Так собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа в Емав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, чтобы иудеи, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авинадава, и Оза, и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли пред Богом из всей силы, с пением, на цитрах, и псалтирах, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божиим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы, так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в тот день и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» И не повез Давид ковчега к себе в город Давидов, а обратил его к дому Авидара Гифянина. И оставался ковчег Божий у Авидара в доме его 3 месяца. И благословил Господь дом Авидара и все, что у него. Глава 14. И послал Хирам, царь Тирский, к Давиду послов, и кедровые деревья, и каменщиков, и плотников, чтобы построить ему дом. Когда узнал Давид, что утвердил его Господь царем над Израилем, что вознесено высоко царство его ради народа его Израиля, тогда взял Давид еще жен в Иерусалиме и родил Давид еще сыновей и дочерей. И вот имена родившихся у него в Иерусалиме: Самус, Саваф, Нафан, Соломон, Евиар, Елисуа, Елфалет, Нагах, Нафек, Иофия, Елисама, Велиада и Елифалев. И услышали филистимляне, что помазан Давид царя над всем Израилем. И поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом, и пошел против них. И филистимляне пришли и расположились в долине Рефаимов. И вопросил Давид Бога, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, и предашь ли их в руки мои?» И сказал ему Господь: «Иди, и я предам их в руки твои». И пошли они в Ваал Перацим, и поразил их там Давид. И сказал Давид: «Сломил Бог врагов моих рукою моею, как прорыв воды». Посему и дали имя месту тому Ваал Перацим. И оставили там филистимляне богов своих, и повелел Давид, и сожжены они огнем. И пришли опять филистимляне, и расположились по долине. И еще вопросил Давид Бога, и сказал ему Бог: «Не ходи прямо на них, уклонись от них, и иди к ним со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум как бы шагов на вершинах тутовых дерев, тогда вступи в битву, ибо вышел Бог пред тобою, чтобы поразить стан филистимлян». И сделал Давид, как повелел ему Бог, и поразили стан филистимский от Гаваона до Газера. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Глава 15. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид: «Никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки». И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов, из сыновей Каафовых – Уриила, начальника, и братьев его, 120 человек. Из сыновей Мерариных – Асаию, начальника, и братьев его, 220 человек. Из сыновей Герсоновых – Иоиля, начальника, и братьев его, 130 человек. Из сыновей Елисаафановых – Шимаию, начальника, и братьев его, 200. Из сыновей Хевроновых – Елиела, начальника, и братьев его, 80. Из сыновей Узииловых – Аминадава, начальника, и братьев его, 112. И призвал Давид священников – Садока, Эвиафара и левитов – Уриила, Асаию, Иоиля, Шимаию, Елиела и Аминадава. И сказал им: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами, и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах. И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, псалтерями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования. И поставили левиты Емана, сына Иалиева, и из братьев его Асава, сына Верихиина, а из сыновей Мирариных братьев их Ефана, сына Кушаии, и с ними братьев их второстепенных Захарию, Бена, Изаиила, Шемирамофа и Ехиила, Уния, Елиафа, Ванею, Маосея, Матафию, Елифлеуя, Микнея и Авет-Эдома и Иеила, привратников. Еман, Асав и Ефан играли громко на медных кимвалах, а Захария, Азиил, Шемарамов, Иехиил, Уний, Елиаф, Маосей и Ванея на псалтырях тонким голосом, а Матафия же, Елифлеуй, Микней, Авет-Эдом, Иеиил и Азария на цитрах, чтобы делать начало». А Хинания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем. Верихия и Елкана были предверниками у ковчега. Шивания и Асафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Илиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Авет-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег завета Господня от дома Авет-Едомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хинания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб, и кимвалов, играя на псалтырях и цитрах. Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Милхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.

Радио «Пилигрим». Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

во мне с новой силой. Все, что происходит, необъяснимо. Каждый раз, когда приходишь ты, я жду еще.

0: О, Гарик, привет! 100 лет тебя не видел. Как жизнь?
1: Помаленьку, а ты как, Коля?
0: Да нормально, как Анжелка?
1: Да, ну как, ничего вроде.
0: Что-то не так, да?
1: Как тебе сказать, ее новая работа.
0: Она говорила, что ей нравится.
1: Нравится-то нравится, но знаешь, расписание ужасное. Мы с ней едва видимся. Когда она приходит с работы, я сплю. Когда я ухожу на работу, она еще спит.
0: А, да, не весело.
1: Думаю, скоро ее повысят, и станет легче.
0: Мы будем молиться об этом.
1: Спасибо. А вообще, если бы не сотовый, знаешь, не знаю, как бы мы жили вообще.
0: Ну, будем надеяться, это временно. Ладно, не буду тебя больше задерживать.
1: Давай, я тоже спешу. Алене привет передавай от нас.
0: Обязательно, надо бы собраться всем как-нибудь. Обними Анжелу за нас.
1: Обниму, если увижу когда-нибудь. Винни-Пух слушает.
2: Очень смешно. А если бы это не я была?
1: Кстати, только что на Коляна наткнулся. Он с Аленой тебе привет передает. Просили тебя обнять.
2: Что такое обнять? Что-то не припомню этого слова. Ну ладно, я тебе что-то сказать хотела. Надо же, забыла. А, слушай, я думала, успею, но не получается. Можешь Лёшку из детского сада забрать?
1: Я забегу. Кстати, я сказал, что с телефона возле опять звонили.
2: По поводу?
1: Сказали, что завтра отключают за неё плату.
2: Ой, прости, я забыла. Ой, ключусь как белка в колесе.
1: Анжела, ты обещала, что зайдёшь после работы.
2: Я обещала?
1: Да, ты обещала.
2: Не помню, когда.
1: Да вчера утром, перед тем, как я ушёл.
2: Ну ещё бы, я помню. Нашёл время сказать. Я даже не помню, поцеловал ли ты меня перед тем, как ушёл. Поцеловал?
1: Конечно. А о счёте не переживай, я предупредил их.
2: Спасибо, Гарик. Эта работа меня с ума сведёт.
1: Ничего, держись, скоро тебя повысят, и всё будет как раньше.
2: Надеюсь, но я скучаю по тебе.
1: Да я тоже скучаю. Хорошо, хоть не в разных городах живём.
2: Не думаю, что многое бы изменилось. Я прихожу домой, ты спишь. Мне повезёт, если хрюкнешь.
1: Да, хорошо, хоть сотовый купили, кстати.
2: Да, но мне нужно видеть твое лицо, смотреть твои глаза. Гарик, мне надоело это сотовое общение. Даже выходные, ты либо на радиорынке, либо мы занимаемся с детьми. Почему у нас никогда не остаётся времени на себя? Я уже забыла, как ты выглядишь, когда у тебя глаза открыты.
1: Слушай, вспомнил, твоя мама звонила. Ей понравились те фотки с твоего дня рождения.
2: Прекрасно, она мне перезвонит?
1: Только на следующей неделе. Еще Петровича в церкви встретил, тебе тоже привет передает.
2: Мне даже на церковь времени остается. Уж не помню, когда мы молились вместе.
1: Ну, может, в субботу сможем куда-нибудь выбраться вдвоем. Можно за городом погулять. Вспомнишь, как я выгляжу с открытыми глазами?
2: Я вспомнила, что хотела сказать. Не езжай на Никольскую, я сама забегу за...
1: Слишком поздно.
2: Погоди, ты где сейчас?
1: На Никольской, к аптеке подхожу. Что смешного? Где ты?
3: Ближе, чем ты думаешь.
1: Анжела?
3: Ух ты! А у тебя красивые голубые глаза.
1: А у тебя новая прическа?
3: Уже 2 недели.
4: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». Мы возвращаемся к вашим вопросам. С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в прошлой программе вы говорили о различиях между верой и суеверием. Вопрос сегодня – грех ли быть суеверным?
1: Говоря о суеверии, нам нужно помнить о том, что это явление многогранно. Оно прежде всего, мы уже говорили о том, что оно абсолютно бесполезно, то есть оно не решит наших проблем. Никакие пути суеверные или методы, или действия не помогут для того, чтобы решить проблему. Ее можно решить, или наши проблемы можно решить, только доверяя Богу, только следуя Его истине, только покорностью Ему. Вот. Кроме того, суеверие достаточно опасно, потому что оно осложняет нашу жизнь, оно не придает нам, не дает нам никакой пользы, а приносит только осложнение. Но если мы посмотрим на оценку Священного Писания, то суеверие в действительности очень коварное явление в духовном смысле. Коварное в нескольких отношениях. Суеверие, безусловно, греховная вещь. Безусловно. И этот грех выражается, по крайней мере, в двух сферах. Самая первая сфера заключается в том, что суеверный человек, он верит, что кроме Бога и кроме Божьего Слова в жизни действуют какие-то еще таинственные силы, на которых он может обосновать свою собственную удачу или свое счастье. Существуют только две силы. Есть сила Божия, есть сила дьявола. Поэтому, когда человек отказывается от того, чтобы пойти по Божьему пути, он ставит себя в опасность, что он в действительности станет проводником каких-то дьявольских программ. И, возможно, это будет незаметно для него самого, но фактически это заигрывание с демоническими вещами, с какими-то силами тьмы, которые, как я уже сказал, человек, возможно, не напрямую это делает и неосознанно это делает, но он подвергает себя опасности идти вот в эту сторону для того, чтобы пользоваться силами, которые не от Бога исходят. Но есть вторая, более серьезная причина, почему пользоваться суеверием – это грех. Бог в книге пророка Исаии когда-то обращался к народу израильскому, и он предъявлял им претензии. И главная претензия его заключалась в следующем. Он говорит, это вторая глава, 13 стих, он говорит: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили. И второе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». И он говорит здесь немножечко выше, в 9 стихе: «Поэтому я буду судиться с вами, говорит Господь». Бог предъявляет претензии. Главная претензия заключается в следующем. Посмотрите, Бог создал людей. Он является автором, он является творцом, он является господином людей. Владыкой, который сотворил все это. И вот люди, вместо того, чтобы идти к Богу, чтобы у Него обрести счастье, они пытаются найти или сделать свое счастье своими собственными руками. Счастье, которое игнорирует Божью волю. Счастье, которое игнорирует Божье объяснение реальности. Счастье, которое идет наперекор тому, что Бог говорит. И как я уже приводил в пример, когда люди пытаются построить свое семейное счастье, вместо того, чтобы обратиться к тому, как Бог видит семью, и какую роль Бог определил для мужа и для жены в каждой семье. Люди вместо этого идут и ищут своего счастья в каких-то небожьих, безбожных, а иногда и дьявольских решениях. Конечно же, Бог ревнует в этом случае. И Бог говорит: два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили. И второе, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Поэтому Бог ясно, Библия ясно говорит о том, что суеверие – это греховное явление, которое не может иметь места в жизни настоящего верующего человека. И сохрани нас, Господь, от этого.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

Альфа и Омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: ti moj pastir Isus.
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим. Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июня. Партнер на всю жизнь. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Книга пророка Иеремии, 10:23. В сегодняшнем стихе пророк открывает нам важную истину. Люди не могут управлять своей жизнью должным образом. Нам постоянно нужна помощь, и признание этого факта – свидетельство духовной зрелости, а не признак слабости. Мы все слабы, пока не обретем силу в Боге. Чем скорее мы это осознаем, тем лучше для нас. Вы можете находиться в такой же ситуации, как я когда-то. Вы стараетесь изо всех сил навести порядок в своей жизни, но у вас ничего не выходит. Проблема не в том, что вы ни на что не способны, а в том, что вы не знаете, куда обращаться за помощью. Бог не позволит нам добиться подлинного успеха без Его помощи. Помните, что успех – это не способность приобретать материальные богатства, а умение наслаждаться жизнью и Божьими благословениями. Люди могут иметь высокий статус в обществе, деньги, власть, славу, но при этом они могут быть лишены того, что действительно важно – хороших отношений с окружающими, правильного положения в глазах Бога, мира, радости, удовлетворенности, здоровья и умения наслаждаться жизнью. Согласно Псалму 126:1, «Если Господь не построит дом, строители трудятся напрасно. Мы можем что-нибудь построить, но это сооружение не будет прочным, если Бог не принимал участие в его возведении. Он наш партнер на всю жизнь, и поэтому Он хочет участвовать во всех наших начинаниях. Бога интересуют все аспекты нашей жизни. Он хочет направлять нас во всем, что мы делаем. Осознание этой истины – начало удивительного и захватывающего путешествия длиною в жизнь. Божье слово на сегодня. Позвольте Богу быть вашим партнером. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: По-русски.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 2. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость. Из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих». Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает.

0: Это речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держи стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней». А беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истина, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». Но на сей час я и пришел. «Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня, и видящий меня видит пославшего меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал мне Отец».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 16. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил всесожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева, Асафа главным, вторым по нем Захарию, и Еиела, Шемирамофа, и Ехиила, Матафию, Елиафа, Иванею, Авет и Дома, и Иеиила с псалтырями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах, Аванею и Азиила священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом Завета Божия». В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, брецайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст его, вы, семя Израилева, рабы его, сыны Иакова, избранные его. Он Господь Бог наш, суды его по всей земле. Помните вечно завет его, слово, которое он заповедал в тысячу родов, то, что завещал Аврааму, и чем клялся Исааку, и что поставил Иакову в закон, и Израилю в завет вечный, говоря: тебе дам я землю ханаанскую в наследственный удел вам». Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней, и переходили от народа к народу, и из одного царства к другому народу, но он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей. «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасения Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его». «Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, возьмите дар, идите пред лицо Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Трепещи пред Ним вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется. Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует». да плещет море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, да ликует вместе все дерева дубравные пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Славьте Господа, ибо вовек милость Его, и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш, собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века. И сказал весь народ: аминь, аллилуйя. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день. И Авет и дома, и братьев его, 68 человек. Авет и дома, сына Идифунова, и Хосу привратниками. А Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжения Господу на жертвенники, всесожжение постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. И с ними Емана, и Идифуна, и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость его. При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях. Сыновей же Идифуна поставил при вратах. И пошел весь народ, каждый в свой дом, возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой. Глава 17. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господни под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания, ибо я не жил в доме с того дня, как выбил сынов Израиля, и до сего дня, а ходил из скинии в скинию и из жилища в жилище. Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ мой, зачем вы не построите мне дома кедрового? И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда бы ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле, и я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожим, и нечестивые не станут больше теснить его, как прежде. В те дни, когда я поставил судей над народом моим Израилем, и я смирил всех врагов твоих, и возвещаю тебе, что Господь устроит тебе дом. Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. Я буду ему отцом, а он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно». Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал: «Кто я, Господи Боже, и что такое дом мой, что ты так возвысил меня? Но и этого еще мало показалось в очах твоих, Боже. Ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить пред тобою Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи. Для раба твоего по сердцу твоему ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, по всему, что слышали мы своими ушами». И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, которому приходил Бог, чтоб искупить его себе в народ, сделать себе имя великим и страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил от Египта? Ты соделал народ твой, Израиля, своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. И так теперь, о Господи, слово, которое ты сказал о рабе твоем и о доме его, утверди навек, и сделай, как ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя твое вовеки, чтобы говорили: Господь Саваоф, Бог Израилев, есть Бог над Израилем, и дом раба твоего Давида да будет тверд пред лицом твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой и дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословен вовек».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Друзья, здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, нашим основанием жизни должна быть вера или разум?
1: Это древний вопрос, который задавали и продолжают задавать очень многие люди. Дело в том, что по какой-то причине многие имеют тенденцию разделять два эти положения. То есть, когда говорят о вере, люди исключают разум. И когда говорят о разуме, исключают веру. И как я сказал, что речь идет об определенной тенденции мышления, об определенной тенденции восприятия жизни или оценки того, что должно происходить. В действительности Священное Писание объединяет эти два понятия. Ну, например, мы читаем в послании к Римлянам, в 10 главе 17 стихом, здесь сказано: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Подумайте, пожалуйста, над этой фразой. Для того, чтобы поверить, необходимо услышать Божье Слово. Но услышать недостаточно. Понятно, что его нужно понять, его нужно принять, с ним нужно согласиться, ему нужно доверить. В этом и заключается вера. То есть вера невозможна без разума. В действительности даже мы имеем основание сказать о том, что те люди, которые рождены умалишенными или же у которых есть проблемы с разумом, эти люди, они будут спасены, к ним будет проявлена особая Божья милость по причине того, что у них не было возможности уверовать. Почему не было возможности уверовать? Потому что нет разума. То есть вера и разум в действительности не противопоставляемые, а взаимодополняемые явления. Но здесь нужно сделать одно уточнение. Когда люди говорят о вере и разуме, противопоставляя их, то чаще всего речь идет не столько о самом разуме, сколько о системе философствования, которую называют рационализмом. И вот в этом случае рационализм предполагает, что достоверно только то, что может быть объяснено рационально, что может быть подтверждено, доказано, что может быть естественными причинами объяснено. Именно в этом случае чаще всего люди и противопоставляют, или в этом смысле противопоставляют два этих явления. И вот когда мы говорим об этом, то мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что разум невозможен без веры. Причина этого заключается в следующем. Разум ограничен в своих возможностях. Рациональные объяснения различных явлений, являясь основой нашего мышления, являясь основой наших оценок, оно упирается в предел того, что доступно для нашего знания. Если представить себе уровень или объем доступного нам знания в виде окружности, то мы ясно поймем, что мы все время упираемся в границы того, что мы можем знать. И это вполне очевидно. Знание безгранично, и человек

0: Человечество постоянно пополняет объем доступного знания. И это означает, что мы постоянно расширяем окружность, и это значит, что мы постоянно сталкиваемся с еще большим количеством того, что недоступно нашему знанию. А это значит, мы никогда не придем к тому, чтобы все объяснить рационально. Это говорит о том, что всегда существует что-то, что выше наших возможностей. Вот здесь и приходит вера. Вера в библейском смысле этого слова означает, что мы пользуемся знаниями того, кто в своих познаниях, кто в объеме информации, доступной для него, во много-много раз превышает наш. И такой личностью, безусловно, является Бог, Творец, Создатель. Когда мы говорим о том, что мы верим в Бога, вера в Бога не иррациональна. Вера в Бога, она является нашим доверием тому, кто, исходя из всего того, что мы видим, в действительности обладает, единственный, кто может обладать полнотой знаний. Нужно больше сказать, вера в Бога – наиболее рациональное явление, которое существует. Намного сложнее или менее рационально верить в шанс, то есть верить в то, что вот Вселенная наша произошла из ничего. Это иррационально. Иррационально по простой причине, потому что мы точно знаем, что ничего не может произвести что-то. Небытие не может произвести бытие. То есть для того, чтобы что-то появилось из ничего, для этого должен быть кто-то, кто является чем-то. И Бог Библии – это наиболее рациональное объяснение вот этого что-то или кто-то, кто стал источником бытия. То есть, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о библейской вере, то она и является наиболее рациональным явлением, которое не просто не исключает разум, а она пользуется разумом как очень важным инструментом для того, чтобы вера стала возможной.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: больше огня. Больше, больше, баба тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, баба тебя.
1: Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: друзья. Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не

Христианские притчи. Наклонности. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные наклонности легко владевают человеком, а добрые трудно и остаются непрочны в нем? Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю?» — спросил старец. «Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод», — ответили ученики. «Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе, там они растут и губят человека в самом его сердце. Вы же будьте мудры». Ученики возблагодарили Авву за поучение и удалились в размышлениях.

Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Есть и всегда были такие люди, которые несут свой крест смиренно и безропотно, и при этом благодарят и прославляют Бога. Комиссаров Михаил из Белоруссии, давний наш радиослушатель, инвалид, написал в своем письме о таких людях. Вот послушайте. 11 июня этого года я, по милости Божией, был на съезде инвалидов. Это служение меня сильно потрясло. Сколько времени прошло, а я никак не могу забыть этот день. Я радовался и одновременно плакал, когда инвалиды-христиане благодарили Господа, что Он помог им познать Его любовь. А когда глухонемые начали славить Бога на сурдоязыке, я просто рыдал. И тогда я подумал о своем отце-атеисте и обо всех неверующих. Неужели надо стать такими, как мы, инвалидами, или попасть в тюрьму, или что-то важное потерять в жизни, чтобы узнать Божью любовь? Я благодарен Господу, что Он призвал меня идти этим путем. Он спас меня, значит, я живой. Буду Бога хвалить, доколе жив, буду Господу петь, доколе есмь. Эту песню мы посвящаем всем, чей крест стал орудием победы и знаменем славы, подобно кресту Иисуса Христа.

0: «Прославление Бога» – так называется проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: В Библии сказано: «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Какие многозначительные слова! И если мы в них внимательно вникнем, то обнаружим важнейший жизненный закон. В данном случае под словом «закон» имеется в виду закон этого откровения свыше. Жизнь, которая подчиняется этому закону, этому откровению свыше, будет иметь значение. Она будет счастливой, полноценной. В противном случае она будет похожа на необузданного жеребенка, на жизнь без плана, без цели. В чем же заключается это откровение свыше, которое должно быть нашей путеводной звездой? Откровение это является божественной целью и призванием для нашей жизни. Мы здесь, на этой земле, для единственной цели. Для нее Бог создал человека и все свое создание. Он все создал для своей славы. Счастье человека зависит именно от того, прославляет ли он Бога или нет. Если мы себе поставили какую-нибудь другую цель, как бы она ни была возвышена, идеальна, и как бы ни было желанное ее достижение, но если она не является прославлением Бога, то цель эта ложна. Но если мы поставили целью для нашей жизни прославление Бога, тогда мы воистину блаженны и счастливы. Послушайте, как ясно говорит Слово Божие по этому поводу. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Мы процитировали только два места. Фактически вся Библия говорит о том, что слава Божия является целью нашей жизни. Не только человек, но вся природа и вся вселенная созданы для славы Божьей. Псалмопевец Давид говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Когда Бог создал Адама, то Он создал его для того, чтобы Адам его прославил. Но Адам и Ева согрешили и вовлекли весь род человеческий в грех. И тогда на сцену человеческой истории вышел человек из иного мира, человек этот Иисус Христос. Его Библия называет последним Адамом. Первый Адам не прославил Бога и потерпел полную неудачу. Ведь Адам должен был стать этим идеальным человеком, совершенным во всем, сиянием славы Божией, отражая Бога и Его славу. Однако, согрешив, он не исполнил план Божий для него. Иисус же, Сын Божий, став человеком, это все в совершенстве совершил и полностью удовлетворил желание и цель Бога. В своей первосвященнической молитве Иисус, обращаясь к своему небесному Отцу, мог сказать то, чего не мог сказать первый Адам или другой какой-нибудь человек. Он сказал: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Все, что не исполнил первый Адам, исполнил второй Адам, Иисус Христос. Заметьте, что Адам потерпел неудачу, находясь в самых идеальных условиях, в Едемском саду, прежде чем грех вошел в мир. Христос же пришел в мир, который был погружен в грех, войны, болезни, множество бедствий, князем которого был дьявол. «Я прославил тебя на земле», именно на этой греховной земле. Идеал Божий был достигнут. Бог через последнего Адама, человека Иисуса Христа, был прославлен. Иисус оставил нам чудный пример идеального человека. Христос, последний Адам, показал нам, каким должен был быть первый Адам. Но скажите, что бы это дало нам, бедным грешникам? Хороший пример? Безусловно, но какая польза от примера, каким бы он ни был идеальным, если невозможно ему подражать? Он был бы только мучением и постоянным осуждением и довел бы человека до отчаяния. Но Иисус Христос не оставил нас на произвол судьбы, дав нам только пример. Он стал совершенным агнцем, без пятна и порока, и отдал себя в жертву за нас, чтобы нас искупить взять наши грехи на себя и сделать нас детьми Божьими. Он восстановил в нас образ и подобие Божие, чтобы мы его прославили. Христос нас сделал новым творением. Это и есть высшая цель искупления, чтобы его искупленный народ прославил Господа. Позволь тебя спросить, уважаемый радиослушатель, прославляет ли твоя жизнь Бога? Первый признак искупленной души – это желание прославить своего Бога. Если у тебя нет этого желания, то ты еще не стал новым творением, ты не принял Иисуса Христа в свое сердце. Ты можешь это сделать сейчас. Приди к Нему таким, как ты есть, и Он совершит свое великое дело над твоей бессмертной душой, и ты прославишь Его. Пусть тебе сам Дух Божий поможет это сделать сейчас.
0: На этом наша передача заканчивается. Вы можете написать нам. Мы будем рады вашим письмам. Адрес наш прежний. Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
2: Вы слушаете «Христианское радио».